0: Вы слушаете Биринчи радио, в эфире новости часа. Президент Кыргызской республики Садыр Джапаров в ходе рабочей поездки в Баткенскую область 6 мая посетил рынок торговый в Актурпакском аильном аймаке Кадамжайского района, а также ознакомился с концепцией Международного торгово-экономического парка «Достук» на стыке границ Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Глава государства был проинформирован о ситуации на приграничном рынке, после чего побеседовал с местными жителями и продавцами. Отмечено, что рынок занимает территорию в 4 гектара и является одной из крупных торговых площадок региона. Кроме того, президент посетил стеллу дружбы, символизирующую укрепление сотрудничества между Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном. В ходе визита главе государства представили проект Международного торгово-экономического парка «Достук». Согласно концепции, на территории площадью в 100 гектаров планируется создание логистической, туристической, производственной и коммерческой зон. Ожидается, что реализация проекта позволит создать более 5 тысяч рабочих мест и увеличить объемы приграничной торговли. Садыр Джапаров подчеркнул важность дальнейшего укрепления добрососедских отношений между тремя странами и отметил стратегическое значение совместных экономических инициатив для развития региона. Министр чрезвычайных ситуаций Канатбек Чыныбаев с рабочей поездкой посетил Ошскую область, где осмотрел селеопасные зоны в Ноокатском и Карасуйском районах. По итогам инспекции министр поручил усилить работы по очистке, расширению и восстановлению селевых каналов. Также соответствующим службам поставлена задача обеспечить постоянный мониторинг опасных участков и оперативное реагирование в период осадков. В настоящее время профильные службы продолжают необходимые работы на местах. В Аше на месте незаконных построек создадут современную зону отдыха. Как сообщили в мэрии Оша, в городе продолжаются работы по сносу самовольно возведенных объектов в районе Манас-Ата. Демонтаж проводится по поручению главы города Жанарбека Акаева. Ранее мэр вместе с руководителями профильных служб выехал на место и ознакомился с ситуацией вокруг незаконных строений. По итогам инспекции соответствующим службам было поручено немедленно приступить к их сносу. Отмечается, что часть объектов уже демонтировалась ранее. После очистки участка здесь планируется обустроить современную зону отдыха для жителей и гостей города. На территории средневекового городища Акбишим кыргызско-японская археологическая экспедиция обнаружила остатки храмового комплекса, предположительно относящегося к буддистской традиции 7-8 веков. Об этом сообщили в Министерстве культуры Кыргызстана. В ходе раскопок на участке Шахристан-2 ученые выявили лестницы, пандус и платформу из обожженного кирпича. По данным исследователей, подобные архитектурные элементы характерны для храмов эпохи Тан. Отмечается, что находка подтверждает гипотезу археолога Алексея Бернштама о существовании на этой территории буддистского храмового комплекса. Раскопки ведутся с 2012 года совместной кыргызско-японской экспедицией. В настоящее время рассматривается вопрос о возвращении участку статуса историческо-культурной территории и создании музея под открытым небом. Напомним, в 2014 году городище Акбишим было включено в список всемирного наследия ЮНЕСКО в рамках проекта «Великого шелка». Пути. В Кыргызстане усиливают меры по предупреждению бытового насилия и семейных конфликтов. Как сообщили в пресс-службе МВД КР, профилактика в этой сфере направлена на защиту прав каждого члена семьи и предотвращение эскалации конфликтов. Особую роль играет информирование граждан о правовой ответственности за совершение насилия в семье, а также о возможностях получения помощи от правоохранительных органов, кризисных центров и социальных служб. Своевременное обращение за помощью позволяет предотвратить эскалацию конфликта и сохранить безопасность. Важно не замалчивать проблему и не оставаться с ней наедине. Также значимым направлением является работа с семьями группы риска, проведение профилактических бесед, оказание психологической и социальной поддержки, говорится в сообщении ведомства. МВД напоминает, что насилие – это правонарушение, за которое предусмотрена ответственность. Безопасная семья – основа стабильного и благополучного общества. В связи с праздничными днями на Бишкекском автовокзале с 30 мая будет увеличено количество транспортных средств, выходящих на междугородние маршруты. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии. Речь идут о направлениях в Иссык-Кульскую и Нарынскую области. В обычные дни по этим маршрутам курсируют около 100 единиц транспорта, однако в праздничный период их число увеличат вдвое. Далее подробно.
1: На Бишкекском автовокзале подчеркивают, что подготовка к праздничным дням проводится заранее. Усиление рейсов рейсов позволяет избежать скопления пассажиров и обеспечить бесперебойное транспортное сообщение с регионами страны. Особое внимание уделяется наиболее востребованным направлениям – Иссык-Кульской и Нарынской областям, куда в праздничные дни традиционно возрастает количество поездок. В праздничные дни пассажиропоток значительно увеличивается, поэтому мы заранее усиливаем количество рейсов. Это позволяет обеспечить своевременный выезд граждан и нормальную работу автовокзала без перегрузок, рассказал Беринчи Радио начальник службы пассажирских перевозок муниципального предприятия «Бишкек Автовокзал» Майрамбек Иманалиев.
2: На сегодняшний день муниципальное предприятие «Бишкек Автовокзал» работает в штатном режиме. В преддверии длинных майских праздников пассажиропоток в Иссык-Кульскую и Нарынскую область увеличивается. И в связи с этим вышеуказанные направления дополнительно обеспечиваются транспортными средствами.
1: Как отмечают в Бишкекском автовокзале, усиление рейсов связано с ожидаемым ростом пассажиропотока в праздничные дни. В дневное время по направлениям Нарын и Иссык-Куль преимущественно курсируют микроавтобусы. В вечерние часы организуются рейсы крупногабаритных автобусов, 5 в сторону Иссык-Кульской области и 1 в сторону Нарынской. Автовокзал столицы продолжает работать в штатном режиме. Основной автовокзал открыт ежедневно с 7 часов утра до 23 часов 30 минут, напомнил начальник службы пассажирских перевозок муниципального предприятия «Бишкек Автовокзал» Майрамбек Иманалиев.
2: Особо хочется отметить, что автовокзал работает с 7 утра до 7:30 вечера, и основная часть пассажиропотока обслуживается в это время микроавтобусами. А вечером, начиная с 9:00 до 11:30, пассажиры обслуживаются большими автобусами. За это время в Иссык-Кульскую область отъезжают 5 больших автобусов, а в Нарынскую область 1 большой автобус. Поэтому всем пассажирам, отъезжающих по вышеуказанным направлениям, просьба заранее планировать маршрут следования.
1: Ситуацию на рынке пассажирских перевозок в праздничный период регулируют и профильные ведомства. Особое внимание уделяется недопущению необоснованного роста цен, а также соблюдению условий конкуренции на всех видах транспорта – автомобильном, железнодорожном и авиационном. Контроль охватывает стоимость билетов на железнодорожные перевозки и тарифы авиакомпании, поскольку в праздничные дни традиционно возрастает спрос на поездки как внутри страны, так и за ее пределами. По словам заведующей отделом регулирования естественных монополий и рынков доминантных структур службы антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики Ларисы Шустиковой, мониторинг цен в этот период усиливается. В праздничные дни мы усиливаем мониторинг цен на пассажирские перевозки по всем направлениям. Основная задача – не допустить необоснованного повышения тарифов и обеспечить соблюдение законодательства со стороны перевозчиков, подытожила Лариса Шустикова.
3: У нас железная дорога ГПНК «Кыргызтемиржолу» является субъектом естественной монополии. И, соответственно, все тарифы на пассажирские перевозки, на грузовые перевозки – а также на дополнительные услуги. Это регулируется со стороны антимонопольного органа, и тарифы нами утверждены.
0: В завершении выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня днем в горных районах Чуйской, Ошской, Нарынской областей кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в зоне земледелия Чуйской, Ошской, Нарынской областей и по остальной территории без осадков. На высокогорных участках дорог гололедица. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха: Чуйская область плюс 28, плюс 33, Таласская область плюс 26, плюс 31, Баткенская, Ошская, Джалалабадская область плюс 29, плюс 34, Иссык-Кульская область плюс 18, плюс 24, Нарынская область плюс 22, плюс 27. В Бишкеке без осадков. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Максимальная температура воздуха днем плюс 30, плюс 32 градуса. Этот выпуск новостей Беринчи Радио был подготовлен с использованием технологии искусственного интеллекта.
4: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундо окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
5: Биринчи радиодо түз байланыш уктуруусу, жаңы өнүккөн Кыргызстанды курууга салым кошуу ар бирибиздин милдетибиз. Бул багыттагы аракеттерге өлкө жарандары кайдыгер эмес. Аткаруу бийлигинин калк турмушун жакшыртуу аракеттери жана социалдык, экономикалык багыттагы долбоорлорду ишке ашыруу тууралуу маалымат алабыз. Биринчи радиодо ар жуманын шейшемби күнү саат 9:05 өткөндө министрлик, ведомстволордун жетекчилери жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү түз байланыш уктуруусунда суроолорго жооп берет. Урматтуу угарман, өткөрүп жибербеңиз. Өлкөбүздүн аткаруу бийлигиндеги жаңылыктар, өзгөрүүлөр жана ийгиликтер тууралуу маалымат алыңыз.
6: Кадырмандуу угармандар, белгилүү болгондой эле Астанада регионалдык экологиялык саммит өттү. Биздин мамлекет башчы баяндама жасап, климатка кам көрүү тууралуу бир катар сунуштарын берип, айрым маселелерди кабыргасынан койду. Уктурууда ушул глобалдык саммит тууралуу кеп кылабыз. Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу болсо саясий илимдердин доктору, профессор, мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов. Аликбек Жекшенкулович, мынакей Астанада биринчи жолу деп айтсак болот, экологиялык мындай бийик деңгээлде ушундай жыйын өттү окшойт. Анан ал жерде өзүңүз байкагандай эле сиз катышып келдиңиз, мамлекет башчы дагы буга чейин айтылбаган маселелерди кабыргасынан койду. Анан жалпы алып караганда саммитке мындай кандай жыйынтык берип баа берип отурасыз?
7: Эми бул абдан маанилүү и өтө мындай региондук саясий экономикалык абалга чоң таасир турган саммит болду. Анткени мындай да, эң негизги маселелердин бири бул ушул суу маселеси. Мурун суу маселеси менен энергетика маселеси бөлөк мындай карачы да, азыр чогуу каралды и ачык айкын сөз болду. Анткени суу маселеси мына бара бара дүйнө жүзүндөгү тажрыйбаны изилдесек, бул жалаң бир чарбалык маселе эмес, же болбосо экономикалык маселе, бул саясий маселе, мамлекеттердин коопсуздугуна таасир эте турган маселеге айланып баратат да. Ошол саммиттен менин оюмча биздин президент абдан мындай терең улуттун кызыкчылыгын камтыган ойлорду айтып, конкреттүү түрүндө бир сунуштарды киргизди. Мен баягы бизде мындай да эксперттер мен дагы угуп отурдум, сыртка чыкканда пикир алмаштык. Эң ушу маанилүү, анан эң конкреттүү Кыргызстандын президенти сүйлөө деген пикир айтылды. Албетте казакстандык менен өзбекстандыкы дагы өзүлөрүнүн баягы улуттук кызыкчылыгын камтыган сөздөр болду. Бирок биздин президент абдан мындай терең и сиз айткандай кабыргасынан коюп мындай сөз ачык айкын боло элек болчу. Мисалы мурун коомчулук деле билген эмес болуш керек. 50 миллиард Кыргызстандан суу чыкса, ошонун 12 миллиард эле бизде калат экен. 23 Өзбекстанга, 10 Казакстанга барат экен. Анан ошондон ары башка мамлекеттерге кетет, тиги Сырдарияга. Бул чоң көрсөткүч да. Бирок ошол эле кезде бул маселе биз дагы айттык, жалпы элдер дагы түшүнүп башкача көз караштар менен карай баштады. Анткени ойлоп көрсөңөр, мурун совет доорунда 90-жылга чейин биздин ушу Чүйдөн, Нарындан, Таластан дарыялардан суу алганда Казакстан менен Өзбекстан, алар бизге ошо канча көлөм суу алса, мисалы 20%, 30%, 50% деп койчу, ошого жараша бизге көмүр, анан тиги электр энергия берчи да, бекер берчи. Мындай товар сыяктуу болуп айланып кеткендей да. Азыр болсо мындай биз карасак саясат абдан татаалдашып кетти. Бизде кээ бир адистер айтып өтүптү, суу деген товар депчи. Эл аралык коомчулук суу деген бул жалпы элдик коомдук байлык деп эсептейт. Товар деп айтпайт экен да. Ушу сиңип калыптыр. Бирок ошол эле кезде мындай жана президент жакшы айтпадыбы, компенсация болуш керек депчи. Акча төлөбөсө да компенсация. Мисалы АКШ менен Канаданын ортосунда. Ошол эле Лесото менен тиги ЮАРдын ортосунда же болсо Сирия менен Ливандын ортосунда ушундай суу маселе келгенде алар ушу компенсация кылат экен да бири биринечи. Анткени мисалы Таласты эле алчы. Тиги Кировский водохранилище. А жерден Талас дарыядан суу барып топтолот да. Ошонун көбүнчөсү Казакстанга кетет экен. Канча жолу тиги кээде майда чүйдө тирешүүлөр болуп кетип атпайбы? Эмне себептен? Ошого чыгымдын баарысы мурун биз тартчубуз. Ирригация дейбизби, ремонт дейбизби баардыгын эмне себептен биз ушунду? Ал суу көбүнчөсү Казакстанга кетип атса. Азыр жакшы бир мисал болду. Казакстан менен ушу алар компенсация түрүндө кичине жардам берип атат бизгечи. Өзбекстандагы Орто Токой водохранилище бул бияктан эмес да, түштүктөгү водохранилище боюнча алар акчалай ремонт кылып алгыла ошо компенсация кылабыз деп акчалай берип атат. Казактар болсо өзлөрү ремонт кылып беребиз деп. Эми бул жерде ар кандай өзлөрүнүн ойлору, бирок негизи жардам да, негизи колдоо, түшүнүш. Ушунун баарысы келип биздин мамлекетке, биздин элге чоң пайда алып келет да. И президент муну ачык айкын катуу талап койду. А жерде көп мамлекеттердин лидерлери болду, ООНдун мүчөлөрү болду, тиги мировой банктын, МВФтин өкүлдөрү болду, мындай таасирүү адамдар болду. Дүйнөдөгү мындай саясатка таасири бар. Ошол себептен бул сөз жакшы болду. Эми ошол декларациядагы кабыл алынды. Бул жерде эң мындай маңызы ушу дарыялар үстүндө башталыш жерде баягы баш атында турабыз да биз менен Таджикстан. Калган мамлекеттер ошо тиги ылдый жакта биздин сууну пайдаланат да. Ошо Кыргызстандан келаткан сууга алар сөзсүз компенсация төлөш керек деген ачык айкын айтылды. Биз дагы айттык, башка терек сөздөрдө дагы айттык ушул маселени. Кээ бир адамдар ошо Казакстандын, Өзбекстандын адистери башкача кабыл алып атты, бирок буга көнүш керек. Муну биз аягына чыгарабыз буюрса. Эми президент айткандан кийин биз адистер, тиги эксперттер аягына чыгарып Казакстандын элдерине дагы Өзбекстандын элдерине туура мындай багыт берип түшүндүрсөк алар дагы түшүнөт.
6: Абдан жакшы, сиз ушу аягына чыгарабыз деп жакшы белгилеп атасыз да маселенчи. Анткени мына Кыргызстанда тоо саммити дагы өткөн жатпайбы? Ошого кандайдыр бир деңгээлде пайдубал түптөлдү окшойт. Анткени ушул айтылган сунуштарды мындай кандайдыр реалдуу чечимге айландыруу үчүн.
7: Эми бул тоо саммити буюрса жакшы деңгээлде өтөт деп ишенем. Анткени мен дипломаттар менен байланышып алар менен дагы мындай баарлашып турабыз да. Жакшы даярдык көрүп атат. Бүгүн дүйнө жүзүнүн биздин дипломаттар кыдырып министр баш болуп башка мамлекеттин министрлери менен эме менен сүйлөшүп атат, негизинен колдоо таап атат да. Суу маселеси бул эң орчундуу, эң маанилүү маселе болот. Менин оюмча мына ШОС дагы келе атат. Тиги Казакстандын президенти ачык айтты, суу маселеси бул жалаң эле баягы борбордук Азиянын маселеси эмес, бул деген баардык дүйнөлүк мындай уюмдарда биз бул маселени талкуулаш керек. Кандай жардам берет? Мисалы ошол эле МВФ, мировой банкка кирген мындай активдүү ошол жака каражат салган мамлекеттер бизге колдоо көрсөтүшү мүмкүн. Ошол жактын проекттери жасап, ошол жака Кыргызстанга болобу, кайсы беш мамлекеттин бирөөсүнө болобу, баарысына ушундай бир салым кошсо болот да. Биздин суу чарбабыз, негизинен энергетика мындай баланс болуп, адилеттүүлүк менен негизинен. Ушу адилеттүүлүк деген сөз аябай жакты президент айткандачы, калыс болуш керек да. Анан мисалы сиз баягы кошунадан суу сурап алсаңыз эле анан кошуна кыйналса жардам бербейбиз, бул мындай адамкерчиликке деле жатпайт, туурабы? Муну түшүнүш керек. Бара бара түшүнөт деп ишенем. Анткени тиги Такаев айтпадыбы? Негизинен ушу суу маселеси боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун өзүнчө уюм болуш керек депчи. Суу уюму. Ошол уюм ушу борбордук кайсы кайсы бир мамлекетте орун алыш керек депчи. Анын институттары болсо баары тегиз беш мамлекеттин мындай адилеттүүлүк карап бири бирин колдоп бири бирин кошумча кыла турган. Мен бир эмеге тиги айтып коеюн, тиги телеберүүчүлөр болобу, радиого болобу, мага баягы көп казактын эмелери кайрылды да ушул маселе боюнчачы. Мындай силер кандай карайсыңар депчи. Бул кандай силер, суу силерде товар эмес да дегенсип тиги. Анан мен айттым,

0: Саламатсыздарбы, назарыңыздарда жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы, микрофондо Гүлнура Сманбекова. Көгүл тырысы көлү санаторийинин жаңы корпусу ачылды. Ошондой эле аталган санаторийдин 60 жылдык мааракесине арналган салтанаттуу иш-чара өткөрүлдү. Ага президент Садыр Жапаров катышты. Өз сөзүндө өлкө башчы туризмди жана санаторий курорт тармагын өнүктүрүү артыкчылыктуу багыт экенин айтты. Мамлекет башчы Кыргызстандын уникалдуу жаратылыш шарттары бар экенин, аны калктын ден соолугун чыңдоо жана экономиканын өсүшү үчүн натыйжалуу пайдалануу керектигин баса белгиледи.
1: Акыркы 5 жылда өлкөбүздүн санаториялык курорттук тармагынын өнүгүүсүнө өзгөчө көңүл бурулуп жаткандыгын жакшы билесиздер. Бул мекемелер ондогон жылдар бою адамдардын ден соолугун чыңдоого кызмат кылып, өлкөбүздүн маанилүү мурастарынын бири болуп келген. Бирок убакыт өткөн сайын заманбап башкаруу ыкмаларын киргизүү, натыйжалуу чечимдерди кабыл алуу жана мамлекеттик мүлктү натыйжалуу пайдаланууну талап кылына баштаган. Анткени буга чейин кандайдыр бир себептерден улам айрым санаториялык курорттук объектилердин потенциалы толук деңгээлде колдонулбай, натыйжада инфратүзүмдүн өнүгүүсү басаңдап, алардын экономикалык жана туристтик мүмкүнчүлүктөрү толук ачылбай келген. Ушундан улам Кыргызстан Кесиптик Бирликтер Федерациясынын объектилерин Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармалыгынын карамагын өткөрүү боюнча чечим кабыл алганбыз. Ал чечим өз убагында кабыл алынганына, туура чечим болгонуна бүгүнкү күндө күбө болуп олтурабыз.
0: Учурда башкаруунун натыйжалуулугу артып, кызмат көрсөтүүнүн сапаты жакшырганын өлкө башчы кошумчалады. Мамлекет башчы билдиргендей, алдыда дагы бир катар жаңыланган санаторийлер ишке берилет.
1: Буюрса, санаториялык курорттук тармакты өнүктүрүүнүн заманбап жана туруктуу модели калыптанып келе жатат. Мисал катары, Чүй боорундагы Ысык Ата санаторийин ала турган болсок, ал жакта да эс алуучулар үчүн шарттар жакшыртылып, санаторийдин инфратүзүмдөрүнүн баарын өнүктүрүү иштери дагы да уланууда. Ал эми Жыргалаң курортунда 37 жаңы коттедж, 4 кабаттуу бир катар корпустар, бассейндер курулду. Эс алуучулар Жыргалаңды дагы шарттар боюнча социалдык тармактарда жогору баа берип жатканда өзүңүздөр деле күбө болуп жатсаңыздар керек. Буюрса, быйыл Жетөгүз санаторийин реконструкциялоо иштерин дагы аяктоо алдында турабыз. Кудай буюрса, күзүндө тапшырабыз аны дагы ишке. Ошондой эле ушул сезондо Улан балдардын ден соолугун чыңдоо борбору да жаңыртылган шартта иштеп баштайт. Бул борбор өлкөбүздүн булуң бурчундагы балдарыбыз үчүн эң сонун эс алуучу жай гана болбостон, ар кандай спорт түрлөрү боюнча дагы машыгууларды өткөрүүгө да мүмкүнчүлүк түзүп, ата мекендик спорттун өнүгүшүнө дагы чоң салымын кошот.
0: Президент Садыр Жапаров сөзүнүн аягында санаторийдин жамаатын мааракеси жана жаңы корпусунун ачылышы менен куттуктады. Мындан аркы ийгиликтерди жана өнүгүүнү каалады. Белгилей кетсек, санаторийдин жаңы имараты 3 кабаттан туруп 97 орунга ылайыкталган. Жаңы корпус акыркы 40 жыл ичинде алгачкы жолу курулду. Талас шаары менен Түркиянын Гөреме муниципалитеттеринин ортосунда бир тууган шаарлар тууралуу расмий протоколго кол коюлду. Маалым болгондой, салтанаттуу иш-чара Гөреме шаарында өттү. Ага Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Руслан Казакбаев, Талас шаарынын мэри Нургазы Асылбеков, шаардык кеңештин депутаттары жана расмий өкүлдөр катышты. Эки шаар маданий, социалдык жана экономикалык багыттар боюнча кызматташтыкты өнүктүрүү, өз ара тажрыйба алмашуу, биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу жана туризм тармагындагы байланышты чыңдоо боюнча макулдашты. Гөреме шаары дүйнөгө белгилүү Каппадокия аймагынын туристтик борборлорунун бири болуп саналат. Карабалтадагы Жунда заводун модернизациялоо иштерине тартылган кытайлык жумушчулар тууралуу чагымчыл видео тарап жатат. Анда Кытай айылдары пайда болуптур, кытайлар басып кетиптир деген негизсиз маалыматтар айтылган. Бул тууралуу президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков социалдык тармактагы баракчасы аркылуу билдирди. Анын айтымында завод евро стандарттагы бензин чыгаруу үчүн модернизацияланып жатат жана ага кытайлык адистер убактылуу тартылган. Жумушчулар завод жанындагы ангарга убактылуу жайгаштырылган. Ошондой эле чет элдик адистер мыйзамдуу негизде иштеп, келишим бүткөн соң өлкөдөн чыгып кетери белгиленди. Улут аралык кастыкты козуткан маалыматтар боюнча мыйзам чегинде чара көрүлөрү эскертилди. Бишкекте синтетикалык баңгизаттарды таратып жүргөн аял кармалды. Маалыматка караганда 38 жаштагы шектүү шаардын ар кайсы жерлерине баңгизаттарды катып жүргөн. Аял кармалганда анын жанынан кара түстөгү пленкага оролгон 43 таңгак синтетикалык баңгизат табылган. Кийин анын көрсөтмөсү менен дагы 50 жерден катылган таңгактар алынган. Факты боюнча кылмыш иши козголуп, шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Ысык көлдүн оттук айылында мейкенени эстелигинин салтанаттуу ачылышы болду. Мемориал Россия элчилигинин колдоосу менен жеңиш монументтери коомдук демилгесинин алкагында калыбына келтирилген. Эки айга созулган оңдоо иштерин жергиликтүү тургундар, активисттер жана кайдыгер карабаган жарандар жүргүзгөн. Анын жүрүшүндө мемориалдын жана айкелдердин келбети калыбына келтирилип, курман болгон жоокерлердин ысымдары кайра жазылып, айланасы жаңыланган. Бүгүн күндүз өлкө аймагынын басымдуу бөлүгүндө өткүн өтүп күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Эл эми Жалал Абад, Баткен облустарында күн ачык болуп, жаан-чачын болбойт. Бул тууралуу Кыргыз гидромет билдирди. Бишкекте абанын жогорку температурасы 30-32, Ош каласында 32-34 градуска жетет. Урматтуу радио каармандар, сиздер жаңылыктардын кезектеги чыгарылышын уктуңуздар.
2: Мир стремительно меняется. Каждый день новые вызовы, решения и события, которые касаются каждого из нас. В программе «Актуальный разговор» дискуссии о главном, политика, экономика, общество, только живой диалог и разные точки зрения. Наши гости, эксперты, представители государственных органов и общества. Вместе мы ищем ответы на вопросы, которые волнуют каждого. «Актуальный разговор». Здесь начинается обсуждение завтрашнего дня. По будням в 11 часов 5 минут на Беринчи радио.
3: Здравствуйте. Далее на Беринчи радио программа «Актуальный разговор». Веду передачу я, Эрмек Актанов. Озеро Иссык-Куль входит в число 25 крупнейших озер мира. Это вторая по величине после озера Титикака в Андах, высокогорное озеро. Иссык-Куль расположен на высоте 1607 метров над уровнем моря и по площади водного зеркала превышает 6000 квадратных километров. Местами мелководное, но многие километры озера, тем не менее, относятся к числу самых глубоких в мире. Ни много ни мало, около 80 рек, но не вытекает ни одной. Из-за интенсивного испарения вода в озере чуть солоноватая и удивительно прозрачная, особенно в глубоководной его части. А по степени синевы водного зеркала Иссык-Куль в три раза превосходит знаменитое Женевское озеро Швейцарии. Например, вот известный русский географ, первый исследователь Тяньшаня Семенов Тяньшанский в 1856 году писал: «Темно-синяя поверхность Иссык-Куля своим сапфировым светом может смело соперничать со столь же синей поверхностью Женевского озера. Но обширность водоема придает ему такую грандиозность, которой Женевское озеро не имеет». В последнее время очень много говорится об уровне озера Иссык-Куль. Представители разных ведомств говорят о том, насколько меняется уровень воды в озере Иссык-Куль. Экосистема озера Иссык-Куль очень важна для местного населения, для Иссык-Кульской области, но и для всей Кыргызстана. Все мы, когда едем на озеро Иссык-Куль, видим надписи, что это жемчужина Кыргызской республики. Да и многие иностранцы, когда говорят про Кыргызстан, говорят про Иссык-Куль, например, и про великого писателя Чингиза Айтматова. Что вы знаете про жемчужину не только, наверное, Средней Азии, всего мира, это озеро Иссык-Куль. Те реки, которые впадают в Иссык-Куль для сельхозбыта, для того, чтобы, может, поливать огороды, сельхозполя и так далее. Сегодня говорим об этом. Напомню, что у нас прямой эфир на Беринчи радио. Также вы можете звонить нам по номеру телефона 0502-39-2190, 0502-39-2190. Напомню, что мы вещаем в прямом эфире социальной сети Facebook. Вы можете смотреть под видео, оставлять свои вопросы или комментарии, и после эфира прямого также посмотреть повтор данного нашего сегодняшнего эфира. В целом, мониторинг многолетнего хода уровня озера Иссык-Куль по измерениям проводится уже долгое время, и об этом мы будем говорить вот в первой части нашей передачи. Сегодня в гости на нашей фермы пригласили начальник Иссык-Куль-Таримского бассейнового управления при службе водных ресурсов Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Улукбек Байлиев, главный специалист отдела гидрологии Кыргызгидромета при МЧС Кыргызской республики Зейнеп Андашева, главный инспектор отдела экологического контроля службы экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Гульмира Тургунбаева, старший инспектор управления контроля биоресурсов службы экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Ирлан Дамирбеков. Уважаемые гости, спасибо, что пришли на Беринчи радио вот поговорить на эту тему. Первый вопрос я хотел бы адресовать, Зейнеп, вам по поводу уровня воды в озере Иссык-Куле. Вы, наверное, тоже слышите, читаете вот новости, но вы непосредственно следите за уровнем воды в Иссык-Куле. Расскажите в целом, вот как проводится, проверяется или отслеживается уровень воды в озере Иссык-Куле, как проходит данная процедура и в целом, как она ведется, с какого года, каким образом эта процедура в целом проходит в данное время?
4: В принципе, у нас ведется, Кыргызгидромет ведет мониторинг в области водных ресурсов, сбор анализов, обобщение и хранение. Также у нас, получается, в самом озере Иссык-Куле расположены 4 озерных гидропоста. Это озерная обсерватория Чопоната, Балыхчи, Тамга и Койсары. А в бассейне как раз и озера Иссык-Куле Кыргызгидромет ведет мониторинг на 25 гидрологических пунктах, на реках. Да. Также отвечая на ваш вопрос, какого года у нас ведется наблюдение инструментальное за уровнем воды, у нас Кыргызгидромет ведет, начиная с 1926 года. У нас сначала была открыта нынешняя озерная обсерватория Чолпаната, была открыта как гидрометеорологическая станция, также называлась Чолпаната, но располагалась как раз-таки в селе Сарой, тогдашнее село Курское, это в 10 километрах к западу от города Чолпаната. Потом как раз-таки эта гидрометеорологическая станция была перенесена в город Чолпанату, но уже в статусе озерной станции. И начиная с того времени до сегодняшнего дня непрерывно Кыргызгидромет ведет мониторинг как раз таки по озеру Иссык-Куль.
3: Вот вы отметили о том, что есть несколько вот станций, да, которые работают непосредственно в Иссык-Кульской области. Вы можете вот подробно сказать, вот каким образом вот ведется именно мониторинг, да, вот сам процесс вот измерения уровня?
4: Измерение уровня воды у нас производится на водомерных пунктах с помощью водомерных реек длиной от 2,8 до 8 метров. Наблюдатель непосредственно дважды в день, утром и вечером, снимает показания уровня воды по этим рейкам. Угу. Вот инструментально.
3: Ну, давайте, может быть, вы немного расскажете о том, насколько уровень, да, вот, меняется на протяжении того или иного периода. Вот вы отметили, с 26-го года вы наблюдаете за уровнем озера Иссык-Куле. Наверняка вот вы видели и в социальных сетях, вот люди, когда на видео снимают, пирс вроде бы говорили, что в прошлом году вода вот здесь была, люди как бы плавали, купались, там прыгали, может, с этого пирса. А сейчас они наблюдают, что уже вода отошла, да, от берега. В то же время вот в некоторых видео видно, что после того, как вода отошла, там подводные вода уже как бы вытекает, и уже можно видеть, что как бы заметно, что озеро как бы немного уменьшается. Если говорить вот про периоды, может быть, у вас какие-то периоды есть, по которым вы отслеживаете вот с 26-го года по как бы нынешнее время, может, пятилетки, десятилетки, вот какие показатели, насколько, может быть, метров, или как вы в целом оцениваете вот уровень Иссык-Куля, как он снижается по метрам, по сантиметрам, или какой-то другой есть вид измерения?
4: Да, согласно данным мониторинга озерных постов по акватории, получается, среднемноголетний ход уровня озера Иссык-Куль за период, обобщенно говоря, да, начиная от 1926 по 2026 год, показывает снижение уровня на 3,32 метра, то есть это среднегодовое уменьшение объема озера составило 3,5 сантиметров. Можно также уточнить, что не всегда был спад озера, вот начиная с того дня, когда мы начали как раз-таки мониторинг, уровень озера в Иссык-Куле 1926-1929 года были стабильными. Потом, начиная с 1930-х годов по 98-е годы, резкое снижение уровня, и самый пик низкого уровня достиг именно как раз-таки в 1998 году. В 1999 год годы по 2006 год, года, да, восстановление идет как раз таки уровня, это примерно 80 сантиметров, да, 0,8 метров. Из-за изменения климата и осадков, да, с чем связано это, до 2018 года потом оставался стабильным, но в последние годы уменьшается площадь озера, но как раз таки это связано, как мы говорили, с изменением климата и с несколькими факторами.
3: В данное время, вот в последние годы, как это замечаете, может быть, насколько может быть больше от берега уходит вода, или все-таки это такой нормальный процесс, который вот вы следили, понемногу уровень воды, может быть, уменьшается?
4: Понемногу уменьшается вот последние годы, но мы можем также сказать, что это не самая низкая точка, да, как мы говорили до этого, это было достигнуто в 1998 году.
3: Зинаида, можете вот еще раз напомнить, где стоят вот данные станции, да, ваши на озере Иссык-Куль, и вот эти вот замеры, я так понимаю, больше на северном берегу или все-таки и есть на южном берегу, может быть, и вот как они распределяются?
4: Не только на северном, на южном тоже есть. У нас получается вот озерная обсерватория Чолпан-Ата в городе Чолпан-Ата, получается озерная станция в городе Балыкчы. С этой стороны, получается, южнее у нас находится как раз-таки Койсары и Тамга, как раз таки прямо в противоположной стороне, можно сказать, да, в восточной стороне у нас находится Тамга. Можно сказать, что охватывает.
3: А вот сами сотрудники, которые работают на этих станциях, да, их процесс работы, вот отслеживание идет как-то по месяцам, может быть, это в зимний период, в летний период, либо это один раз в год дается вот эти данные, которые передаются именно непосредственно вам, либо это как-то отслеживается, потому что, ну, когда мы на Иссык-Куль едем, мы все получаем информацию, да, вот сколько градусов сегодня температура воды, там 19, 20, там 21, 22. Тоже мы в новостях часто об этом в летний период, особенно когда большой турпоток людей едут на Иссык-Куль, тоже передаем. Вот как передаются эти данные по месяцам, по годам, либо какой-то промежуток есть?
4: Они, получается, дают каждый день утром и вечером, 8 утра и 8 вечера. Наблюдатели, которые работают непосредственно на гидрологических постах, они идут, измеряют уровень воды, температуру воды, да, и другие также метеорологические измерения, и передают 8 утра и 8 вечера. Два раза в день, получается, и круглый год.
3: Следующий вопрос я хотел бы, Улукбека, вам адресовать по поводу того, что насколько могут быть причины разные, да, того, что уровень воды в Иссык-Куле снижается, с чем это связано, вот разные есть мнения, прежде всего говорят про изменения климата, насколько, может быть, влияет то, что застраивается прибрежная территория, облепиху зачастую, может быть, вырубать для того, чтобы сделать там пляж и так далее. Есть как бы другие природные факторы, вот, разные институты водные, вот, Национальная академия наук тоже ранее смоделировала возможные сценарии обмеления Иссык-Куля. Вот глава Национальной академии наук опубликовал схему строения дна озера в виде глубокой чаши с пологим берегом на севере и более глубоким южным побережьем. Если в течение ближайших нескольких лет уровень озера опустится еще на 2-3 метра, то в северной части обнажится большая площадь, которая раньше была прибрежной зоной озера. Все мы купались на северном берегу и знаем, что в отдельных местах есть такие участки, прибрежные зоны, где можно зайти вот в озеро, далеко идти, где-то 100-200 метров к центру, а глубина будет все время полтора метра. Так вот, именно такие участки, которые на схеме в северной части заштрихованы, и будут в будущем не участком озера, а участком суши, но заболоченным и непригодным для проживание участком, тогда вот объяснил ученый-геолог, наверняка вы знаете, да, глава Национальной академии наук Абдрахматов. И вот на следующий день, 10 апреля, президент Нанов опубликовал комментарий, в котором объяснил, что в целом уровень озера стабильный на протяжении последних 40 лет. Относительно 1854 года уровень упал на 13,9 метров. Официальная тенденция снижения уровня воды, наблюдаемая в последние годы, ранее в июле 2025 года, вот сообщали также пресс-службе Министерства сельского хозяйства. Ранее тоже вот глава, уже бывший глава Минсельхоза тоже на одной из конференций говорил о озере Иссык-Куль, о том, насколько необходимо бережно относиться и вот подойти к этому вопросу для того, чтобы не было такой ситуации, как вот с Аральским озеро морем, да, и где вот на полностью как бы часть высушилась, и когда мы тоже находились, вот журналисты нам показывали, мы на вертолете вот летели, показали вот те участки, где полностью все это высохло, там корабли заржавели, такая, ну, такая печальная ситуация. Мы все знаем, что как бы экология Иссык-Куля, прежде всего, это касается всего района, всего Иссык-Кульской области, да и, наверное, всего Кыргызстана. Со стороны вот водных, службы водных ресурсов наверняка тоже вот проводится работа по вопросу вот именно изменения уровня воды в Иссык-Куле. Вот вы отслеживаете за реками, за водной частью, которая находится в Иссык-Кульской области. Расскажите о том, вот сколько вот в школе, да, всех учили, что в Иссык-Куль впадает сколько большое количество рек, но ни одна не вытекает. В то же время, вот сколько сейчас рек впадает в озеро Иссык-Куль, и насколько вот те реки, которые впадают в озеро Иссык-Куль, используются, может быть, для орошения и для других целей? И наверняка у вас есть что сказать.
5: Здравствуйте еще раз. Да, был хороший вопрос. Мы сейчас в данное время, вот последние годы, все уже не только иссык-кульские местные, а вот, как вы говорите, все, весь Кыргызстан, весь народ Кыргызстана уже начал тревожится за то, что вот уровень Иссык-Куля уменьшается. Ну, первым фактором я считаю, что это экологический фактор. Экологический фактор, вот глобальное потепление идет. Вот, раньше мы в 2023 году провели мониторинг вместе с сотрудниками аппарата президента. Тогда мы выяснили, что 90 около, не около, а точно 97 рек впадало. Из них практически вот в период вегетации, мы вегетацию называем, в период полива полей, более 60 рек вообще не впадает. А вообще в целом годовый исток называется. За целый год они впадают. Но около 30% вообще уже реки уже вообще

0: именно на орошение используется только один из шести миллиарда кубических. 639 миллиона кубических метров это на орошение используется. А в чистом за целый год в озере Сыкуль впадает из вот 5,2 миллиарда 4,56 миллиарда кубических метров в озере впадает. И, естественно, вот население увеличивается тоже, потребности на прожиточные нужды тоже, техническая вода тоже нужна. И подземные тоже, скважинным методом тоже много стали использовать воду. Вот в связи с этим мы сейчас вот недавно, только вот 2 недели назад уже по постановлению правительства 93 создали на 5 бассейновых управлений, 5 бассейновых советов больших. В эти советы входят все вот касающиеся водных ресурсов службы, как вот Гидромет, Министерство природы, МЧС, мы в том числе. Местные власти тоже, первые заместители акимов, создали, и теперь мы будем с этим бассейном кенгешем, мы должны бассейновый план сделать в этом году. Вот там, наверное, обсудим. И наша вот первая цель, первая задача, надо вот народа научить к адаптации этого маловодья и эффективному использованию водных ресурсов. Как вот раньше, в 93-95 годах в Сыкульской области из орошаемых площадей около 157 гектаров орошаемой площади есть. Из них 5000 гектаров поливался машинным орошением, методом машинного орошения. Это как капельное и как дождевальное орошение. И вот сейчас вот наше министерство, наши руководители дали нам, поставили задачу до 30-го года в Сыкульской области мы должны дойти до 20 тысяч гектаров, перейти на машинное орошение, на дождевальное капельное орошение. А в данный момент, в этом году, на данный момент сейчас поливается около 1400 гектаров методом капельного и машинного орошения. Вот. И мы должны вот в первую очередь вот адаптироваться на, чтобы вот экономно использовать водные ресурсы.
1: Вот те реки, которые впадают, вы можете еще раз повторить, да, для того, чтобы, может, радиослушатели не услышали, сколько рек сейчас впадает и сколько из них, как бы, может быть, уже как бы не впадает в озеро Иссык-Куль, для того, чтобы люди знали, вот среди этих рек самые такие, ну, большие, которые в данное время вот именно обеспечивают приток вот озера Иссык-Куль.
0: Еще раз повторю, 97 мы вычислили, 97 рек, из них более почти 60 рек в период вегетации вообще не впадает на Иссык-Куль. А вот круглогодичные, которые большие, они постоянно впадают, но у них тоже по сравнению с прошлыми годами по-любому они уменьшаются, объем воды. И, но на круглогодичные, если сток взять, они впадают вот осенние, зимние периоды, когда вот на вегетацию воду не берут люди. А в целом на вегетацию, вот я говорил, из 5 миллиардов кубических метров используется только вот 600,

0: 39 миллионов кубических метров на вегетацию используется. А на нужды, на вот бытовые нужды населению, на обеспечение населения 614 миллионов кубических метров используется, а на пром предприятия 5,6 миллионов кубических метров используется вода. И на питьевую воду около 20 миллионов кубов метров используется. И в целом за целый год вот из 5,2 миллиарда кубических метров в озере Иссык-Куль чистыми впадают более 4,5 миллиарда кубических метров. Но это предварительные наши данные. А мы точно им еще не взяли, потому что нигде точный, даже вот в гидромете точный мониторинг. Ну, идем сейчас к этому, наверное, вот в будущем в два или в год уже будем уже начинать, наверное, точные данные взять. Вот сейчас вот гидромет тоже реконструкцию делает со своих гидропостов. Мы тоже вот когда вот бассейн план сделаем, наверное, тоже им тоже предложение сделаем, в каких именно точках надо построить гидропосты для точного учета.
1: Уважаемые гости, сейчас у нас время новостей Центральной Азии. Послушаем, после чего продолжим нашу беседу.
2: Бурбуразия бул Кыргызстан, Казахстан, Өзбекстан, Таджикстан жана Түркменстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык? Чөлкөмдөгү соңку кабарларды күн сайын саат 11:30 биринчи радиодон угуңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
3: Кыргызстан, Өзбекстан жана Таджикстан 100 гектар аянтка достук соода паркын курат. Өзбекстандагы курулуш объектилери видеокамералар аркылуу онлайн көзөмөлгө алынат. Душанбе шаарында жаңы күн билим берүү фестивалы башталды. Алдыда ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен кененирээк тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Кыргызстандын түштүгүндө достук соода экономикалык паркы курулат. Ири комплекс 100 гектар аянтты ээлейт. Долбоордун планы менен Баткен облусуна болгон кыска мөөнөттүү иш сапарынын алкагында президент Садыр Жапаров таанышты. Концепцияга ылайык, жалпы аянты 100 гектар болгон комплекс административдик, туристтик, логистикалык, өндүрүштүк, коммерциялык жана парк зоналарын камтый алат. Долбоор соода логистикалык байланыштарды өнүктүрүүгө, инвестицияларды тартууга жана жаңы экономикалык мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө багытталган. Долбоор ишке ашкан учурда 5000 ашуун жумуш орундары түзүлүп, чек арадагы соода жүгүртүүнүн көлөмү көбөйөт. Мындан тышкары концепцияда туристтик инфраструктураны өнүктүрүү, эл аралык маданий иш-чараларды, этнофестивалдарды жана көргөзмөлөрдү өткөрүү каралган. Бул маданий гуманитардык алакаларды бекемдөөгө жана Улуу Жибек жолунун тарыхый мурасын жайылтууга өбөлгө түзөт. Өлкө башчы Садыр Жапаров Кыргызстан, Таджикстан жана Өзбекстандын ортосундагы коңшулаштык мамилелерди мындан ары бекемдөөнүн маанилүүлүгүн баса белгилеп, биргелешкен инфраструктура туралык жана экономикалык демилгелердин аймактын туруктуулугу жана өнүгүүсү үчүн стратегиялык мааниге ээ экенин айтты. Эске салсак, 2025 жылдын 31 мартында үч өлкөнүн президенттери онлайн форматта боордош элдердин достугун, чек ара маселелеринин жөнгө салынышын жана аймактык кызматташтыктын жаңы этабын символдоштурган достук стелянын ачылыш аземине катышкан. Бул монумент боордош элдердин достугунун, чек ара маселелерин чечүүнүн жана аймактык өз ара аракеттенүүнүн жаңы этабынын көрүнүшү болуп калды. Өзбекстандагы курулуш объектилери видеокамералар аркылуу онлайн көзөмөлгө алынат. Президент Шавкат Мирзиев курулуш жана турак жай коммуналдык чарба тармагында бюрократияны кыскартуу жана контролдук иш-чаралардын натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча презентация менен таанышты. Курулуш объектилерине онлайн көзөмөл жүргүзүү маселесине өзгөчө көңүл бурулду. Азыркы мыйзамдарда курулуш объектилерине байкоочу камераларды орнотуу талабы жок экени белгиленди. Буга байланыштуу биринчи этапта наркы 3 миллиард сумдан жогору болгон социалдык чөйрө объекттерине, көп кабаттуу үйлөргө, ири соода жана өнөр жай объекттерине, мейманканаларга жана туристтик комплекстерге камераларды орнотуу сунушталды. Курулуштагы техникалык жана автордук көзөмөлдүн натыйжалуулугун жогорулатуу маселеси каралды. Өткөн жылы техникалык жана автордук көзөмөлчүлөр объекттерде 42 000 кемчиликти каттаган. Бирок инспекторлор 250 000 ашык мыйзам бузууларды аныкташкан. Бул айрым көзөмөлчүлөрдүн иши талаптагыдай уюштурулбагандыгын көрсөтөт. Курулуш материалдарынын сапатын көзөмөлдөө жаатын саласында да натыйжалуу механизмдер киргизилет. Объектке алынып келинген ар бир курулуш материалы электрондук түрдө катталат. Ал эми сапатын тастыктаган документтер системага милдеттүү түрдө жүктөлөт. Сапатсыз материалдарды колдонгон куруучулар үчүн административдик жоопкерчилик киргизүү сунушталды. Лабораториялык сыноолорго карата да жаңы ыкма аныкталды. Душанбе шаарында жаңы күн билим берүү фестивалы башталды. Окуучулар мастер-класстар форматында заманбап кесиптер менен таанышып, искусство, технология жана шаар чөйрөсү жаатында өздөрүнүн долбоорлорун түзөт. Фестивалга жогорку класстын окуучулары катышууда. Алар бир жуманын ичинде журналистика, дизайн боюнча тажрыйба топтоп, өздөрүн кинодо, театрда жасалма интеллектте сынап көрүшөт. Долбоордун негизги идеясы өспүрүмдөрдү практика аркылуу шаардын түзүлүшү жана аны түзгөн заманбап кесиптер менен тааныштыруу болуп саналат. Жаңы күн фестивалы 10 майга чейин уланып, катышуучулардын иштеринин ачык көргөзмөсү менен жыйынтыкталат. Түркмөнстандын делегациясы Лейпциг шаарында өтүп жаткан эл аралык транспорт форумунун жылдык саммитине катышууда. Форумга Азербайжан төрагалык кылууда. Анын темасы туруктуу транспортту каржылоо. Иш чарага эл аралык транспорт форумуна мүчө 69 мамлекеттин транспорт министрлери, алдыңкы тармактык компаниялардын жетекчилери, академиялык коомчулуктун жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышууда. Форумдун жүрүшүндө катышуучулар климаттын өзгөрүшү, аба ырайынын экстремалдык кубулуштары, пандемиялар, киберчабуулдар жана геосаясий туруксуздук шартында транспорттук системалардын туруктуулугун жогорулатууга багытталган инвестицияларды тартуу механизмдерин жана каржылоо стратегияларын талкуулап жатат. Астанада Ата мекенди коргоочулар күнүнө карата барабанчылардын жүрүшү болуп өттү. Борбордук аянтта катышуучулар музыкалык чыгармаларды аткарып, татаал саптык элементтерди көрсөтүштү. Көрүүчүлөрдүн көңүлүн синхрондуу кыймылдар жана барабандын коштоосундагы чыгуулар бурду. Жүрүшкө Сагадат Нурмагамбетов атындагы республикалык мектебинин окуучулары да катышты. Иш-чара чыгармачыл жамааттардын жана жаш артисттердин катышуусундагы майрамдык концерт менен аяктады. Программанын жүрүшүндө мекен, эрдик жана биримдик жөнүндө чыгармалар жаңырды. Уюштуруучулардын маалыматы боюнча акциянын негизги максаты жаштар арасында мекенге болгон урматты күчөтүү жана улуттук баалуулуктарды жайылтуу болуп саналат. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
4: Актуальный разговор на Биринчи радио.
1: Актуальный разговор на Биринчи радио, веду передачу я, Армек Актанов. Сегодня говорим о том, как меняется уровень воды в озере Иссык-Куре. Вот ранее тоже приводил пример главы Национальной академии наук. Он говорил, что озеро не исчезнет даже при значительном падении уровня воды из-за своей глубины, однако существует риск ухудшения экологического состояния водоема. И это такой важный вопрос, на самом деле, сохранение озера Иссык-Куле. На международных площадках даже поднимается данный вопрос. Сегодня мы обсуждаем данную тему. В гостях начальник Иссык-Куль-Таримского бассейного управления при службе водных ресурсов, Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской республики Улукбек Байлиев, главный специалист отдела гидрологии Кыргызгидромета при МЧС Зейнеп Андашева, главный инспектор отдела экологического контроля службы экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Гульмира Тургумбаева и старший инспектор управления контроля биоресурсов службы экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Эрлан Дамирбеков. Уважаемые радиослушатели, если у вас есть вопрос по этой теме, то вы можете звонить по номеру 0502-39-2190. Со стороны руководства нашей страны уделяется вот большое внимание сохранению вот озера Иссык-Куль, о том, чтобы она была чистым и не было вот тех же сетей, чтобы у пансионатов были свои очистные сооружения. Это тоже такой немаловажный факт сохранения озера Иссык-Куль. В начале вот прошлого сезона, каждый сезон вот сотрудники МЧС вывозят журналистов тоже на озеро и показывают о том, как они очищают данное озеро. И данная работа проводится именно в начале сезона туристического и в конце сезона, и показали вот то, что вытаскивали. Вот мы были на пансионате «Золотые пески», и водолазы при нас вот вытаскивали, около 5 мешков вытащили, там разные бутылки, целлофаны, трубы и так далее. Вот начальник водолазной службы в интервью нам говорил о том, что зачастую бывают вот разные вещи, даже вот туши скота иногда порой вытаскивают из озера Иссык-Куль. Вот данная работа проводится на протяжении уже многих лет. Вот сейчас я бы хотел адресовать, Гульмира, вам вопрос по поводу очистных сооружений. Мы знаем, что Вопрос очистных сооружений тоже такой очень важный, для того, чтобы озеро не загрязнялось. Некоторые пансионаты вот тут перед турсезоном закрывают, даже не дают открыться, для того, потому что у них нет просто-напросто самих очистных сооружений. Вот накануне тоже глава профильного ведомства Акыл Токтобаев провел рабочую поездку, целью которой стало обследование состояния озера Иссык-Куль, готовности местной инфраструктуры к туристическому сезону. Насколько понимаю, вот, Гульмира, вы всю информацию, которые поступают от ваших коллег, обобщаете и вот рассказывайте о тех цифрах, о том, вот как проводится работа по очистным сооружениям. Расскажите, вот какова важность очистных сооружений и вот как вы отслеживаете и какой мониторинг вы, может, в письменном варианте распространяете вот среди вашего ведомства, в дальнейшем уже в средствах массовой информации.
5: Уважаемые радиослушатели, с нашей стороны ведется работа. Сейчас подготовка к туристическому сезону нашими инспекторами региональных управлений по Иссык-Кульской области. Именно вот пансионатам мы даем сейчас план задания, обязательства. Это именно по обеспечению экологической и технической безопасности. Также мы даем... Мы также тесно сотрудничаем с уполномоченным аппаратом президента Кыргызской Республики по внедрению запрета на использование и реализацию пакетов из полимерной пленки на территории культурно-курортно-рекреационной зоны Иссык-Кульской области. Также, как вам известно, сейчас недавно вышел указ президента Кыргызской Республики о введении временного запрета, моратория на проведение проверок субъекта предпринимательства. И кроме этого, мы сейчас ведем разъяснительную работу, разъяснительные мероприятия, проведение в каждом районе, в городе. И были показаны даже в Иссык-Кульской местной телевидении. Кроме того, еще даем уведомления и именно о запретах, именно пакетах. И то же самое очистным сооружением уведомления. И неиспользование тоже полиэтиленовых пакетов. На сегодняшний день мы дали уведомление 950 уведомлений, то, что на сегодняшний день. Вот вкратце.
1: Гульмира, вот вы сказали, что план мероприятия даете, да, вот, например, тем же...
5: План обязательства, да.
1: Обязательства. В чем заключается вот данный план? Что, как бы, обязаны, может быть, данные, может быть, гостевые дома, пансионаты выполнять? В этот план что входит?
5: План входит именно технологическая исправность очистного сооружения, во-первых. Во-вторых, это договор на отбор проб. Мы с нашей подразделения, вот именно департамент экологического мониторинга, мы совместно выходим на проверку, и они берут отбор проб очистного сооружения, и также они должны вот именно разрешительные документы предоставить вот на сброс, на размещение отходов, на выброс, даже и при отсутствии очистного сооружения требуем обеспечить, подключиться, именно если свой очистных сооружений не имеется, то нужно подключиться к центральному очистному сооружению. В общем.
1: Уважаемые гости, давайте сейчас выслушаем нашего радиослушателя, который дозвонился к нам. Здравствуйте.
6: Саламатсызбы. Балким плотной туалеттерге дагы ачканга силери кыдырып көрүп алып уяктан алыстан туруп айтканга оңой. Ошо көл жээктин баарын кыдырып көрүп анан ушунчалык киши көп болот дейди жана токойлордун арасына барып отургандар болот. Анан ошон үчүн бие туалет платной туалетти дегенди уже эрте эле даярдап коюш керек да. Ошол местный немелерге контролдукка коюш керек. Кандай болуп атат, эмне болуп атат, анан ушул дагы аябай чоң көйгөй да, ушуну эске алып койсоңор жакшы болот эле. Рахмат.
1: Вопрос сохранения озера Иссык-Куль сейчас волнует всех. Вот, например, в 25-м году из озера Иссык-Куль очистили около более 30 километров рыболовных сетей. Ранее вот сообщало профильное ведомство Минприроды. Этому вопросу тоже уделяется большое внимание для того, чтобы вот именно в озере Иссык-Куль было много рыбы, даже запускается через реки мальков, для того, чтобы все-таки экосистема самого Иссык-Куля сохранялась. Ирлан, вам вопрос по поводу вот именно рыболовных сетей. Большая работа проводится со стороны вот МЧС и вот Минприроды. Что вы можете сказать по этому поводу?
7: Здравствуйте. В целях исполнения указов президента 172 и 131 нами службой экологически-технического надзора проводятся рейдовые мероприятия при рейдовых мероприятиях за первый квартал текущего года было выявлено 6 правонарушений. Согласно кодексу о правонарушениях, им наложен штраф на сумму 38 500, и за причиненный ущерб рыбного запаса был предъявлен иск на сумму 254 000. В ходе рейдовых работ было изъятие из акватории Иссык-Куль 3700 синтетических сетей.
1: А в целом, вот если проводится сама работа по изъятию, вот эти сети, получается, когда вы вытаскиваете, вот какую вообще в целом работа проводится для того, чтобы, например, полностью уничтожить, может быть, еще эти сети, потому что как бы продолжается, да, люди незаконно рыбачат, и вот эти все сети, насколько количество может изменяться с каждым годом, может, в 25-м году больше было, в 26-м меньше, потому что работа же большая проводится, да, мы тоже сами это видели.
7: Да, в 25-м году было изъятие из акватории Иссык-Куль 41 тысяч метров, а в этом году тенденция уменьшается. Как я ранее сказал, за первый квартал текущего года было изъято из акватории 3700 метров. Изъятие синтетической сети для утилизации доставляем в центральный город Бишкек. Для утилизации механическим путем утилизация идет.
1: Рейдовые мероприятия, они в целом проводятся именно, может быть, зимний, летний период больше или перед сезоном, когда больше?
7: В постоянном основе рейдовые мероприятия проводятся. При рейдовых мероприятиях параллельно ведем разъяснительную работу для граждан местного населения.
1: Зейнеп, вот хотел бы вам адресовать вопрос по поводу вот самих станций, которые работают. Например, на примере того, что когда в зимний период появляется смог, многие экологи и так далее говорят, что уровень смога, да, и мы сами видим, что очень большой, но в то же время мы видим, что большая работа проводится для того, чтобы уменьшать, там переводят на газ жиломассивы, вот, завозится вот такой большой транспорт на газе, на электрооборудование. И много споров вот во время зимнего сезона о том, что Минприроды говорит, что те станции независимые, которые установлены, они ставятся как бы неправильные, может быть, неправильно измеряют, не прошли какую-то процедуру международную. В то же время Минприроды говорит, что необходимы какие-то технические свои характеристики. Вот на примере вот подобных как бы гидроэлектрических гидростанций, которые есть у вас, насколько они отвечают, может, стандартам, которые станции отвечают, чтобы точно измерить уровень озера Иссык-Куль? Они, получается, может быть, какого производства вот сама станция для того, чтобы измерить этот уровень скуля, как эта вся работа проводится и насколько она отвечает таким, может, международным стандартам?
8: Если говорить по озеру Иссык-Куль, я так полагаю, вы про автоматические гидрометеорологические станции. У нас по озеру Иссык-Куль только мануальные наблюдения производятся. Это у нас наблюдатели, это специальная метеоплощадка, метеорологическая станция, прикрепляется к ним гидрологический пост, где как раз-таки наблюдатель производит наблюдение. И это все у нас отвечает по стандартам, по наставлениям, выездные работы, проверки. Так что по поводу озера я могу так ответить.
1: А именно сотрудники, которые работают там, это может какая-то станция большая или там 2-3 сотрудника, которые отслеживают вот ситуацию, которую вам информацию дают каждый день?
8: Получается, в одной метеорологической станции у нас работают метеорологи, агрометеорологи, гидрометеорологи, поэтому, да, они постоянно на связи, они с нами на связи, они передают своевременно какие-то изменения, если колоссальные, не то чтобы колоссальные, штормовые, допустим, изменения бывают, поэтому, да, а вот именно касательно гидрологических постов, там уже один наблюдатель ведет наблюдение, эти данные собираются у нас на метеостанциях, обобщаются и отправляются как раз-таки непосредственно в наше управление.
1: А в целом, когда вы обобщаете всю эту информацию, эта информация идет, как бы, может быть, выше, и кто, как бы, может принимать решение? Вот все эти данные вы делитесь, получается, именно внутри своего министерства, или когда все эта информация обобщается, дается выше для того, чтобы принимались, может быть, решения окончательные?
8: Если касательно данных Кыргызгидромета, у нас вы можете на платной основе обратиться, мы можем передать, мы неоднократно, да, на постоянной основе даже могу сказать, обмениваемся данными, предоставляем данные другим министерствам, да, также Минсельхоз, Минприроды, вот, поэтому можете... могу сказать, что Гидромет также предоставляет данные.
1: Зинаида, какие-то после того, как все данные собираются, вы анализируете или все-таки как-то сопоставляете вот эти цифры по всем годам? Может, какой-то аналитический у вас есть отдел, или все-таки окончательные вот, как, может, выводы даете? Вот такое как бы есть?
8: Я так полагаю, вы хотите, ну, по поводу прогнозов вы хотите сказать, да, в Кыргызгидромете отсутствует собственный исследовательский институт, вот, поэтому у нас Кыргызгидромет функция ходит, мониторинг, обобщение, хранение гидрологических данных, но раньше у нас также был гидрографическая партия в Чопанате, и сейчас на данный момент Кыргызгидромет работает над восстановлением, открытием этой партии водного кадастра.
1: А есть ли, как бы, у вас служба, которая занимается, может быть, не только измерением, да, уровня воды, но и, может быть, загрязнением вот, тех рек, которые впадают, или самого озера?
8: Самого озера. Во время Советского Союза у нас производились полный сбор данных, можно сказать, химический состав, температура, донные наносы. Но, к сожалению, после распада Советского Союза наши наблюдения сократились. Поэтому со стороны Кыргызгидромета у нас раньше корабль был выдан, вот обсерватория озерная, вот, гидрографическая партия выходила, делали обследование. К сожалению, они сократились сейчас на данный момент.
1: Улукбек, вот по поводу воды, на самом деле такой острый вопрос, не только касается Иссык-Куля, даже того Бишкека, где мы находимся, вот, даже депутаты, вот, эксперты, экологи поднимали вопрос, что возможно, что вот проблема будет испытывать даже Бишкек с питьевой водой со временем, потому что, как бы, может быть, нерационально используется данная вода. Вопрос водных ресурсов, наверное, наверняка очень важный. Некоторые эксперты говорят, что к 30-му году там ситуация вот с поливной водой, с питьевой водой и дальше очень сильно обострится, потому что, как бы, без воды человек прожить не сможет. Говоря вот про Иссык-Кульский район, про Иссык-Куль, Какие, может быть, вы видите проблемы того, что уровень воды в Иссык-Куле снижается? Может быть, вопрос того, что вот именно меньше впадает в озеро Иссык-Куль воды, может быть, вопрос подземных вод тоже остро стоит, или, может быть, вопрос бетонирования этих каналов, да, вот, по которым поступает вода вот в озеро, потому что зачастую много, да, потерь, да, происходит mm-hmm. до того, как водную гладь данная вода поступает. Какие вот вы здесь проблемы видите сейчас для того, чтобы решить проблему, наверное, не только одного района, а всего Кыргызстана, каждого гражданина?
0: Ну, для решения таких вопросов сейчас вот не первый год уже ведется организационные мероприятия, как вот сокращение фильтрации в каналах. Вот для этого мы начали вот каналы в земляном русле реконструировать на бетонные каналы. Вот с прошлого года начали укладывать бетонное полотно. Это конструкция быстрого выполнения объемов. И насчет подземных вод, тоже ведется вот мониторинг только, и в будущем, наверное, в будущем мы тоже обязательно возьмем организационные вопросы, касающиеся вот сокращения воды. Но в целом мы сейчас для эффективного использования водных ресурсов у нас в министерстве каждый по своей части выполняет работу. Вот, например, питьевой водой занимается отдельный департамент питьевой воды, водоснабжения. И для поливной воды отдельное управление ведет вот ремонт каналов, строительство бассейновых, суточных бассейновых, сезонных, декадных бассейновых ямкостей. И, ну, в целом надо адаптироваться. Конечно, сейчас вот, как я сказал, уже ледники тоже уменьшаются. На Иссык-Куле, например, мы предварительно взяли 25-30% уже ледники сократились. Вот теперь надо на орошение мы переходим на метод машинного орошения. И обязательно вот бетонирование каналов. И надо адаптироваться к этому маловодью. Раньше, вот, например, цикл был каждые 6 лет маловодья была. Это сократилось в последние годы на 4 года, потом на 2 года, сейчас вот через год. Теперь уже мы уже боимся, что каждый год это будет повторяться. Маловодие, поэтому обязательно надо адаптироваться и какие-то вот устойчивые к сухому климату культуру надо сажать, чтобы мало воду потребляет, которые. И особенно вот деревья, ягоды, которые плод дают, они же на капельное орошение хорошо идут. Вот такие культуры надо сажать. И людей тоже надо научить, чтобы они тоже экономно использовали воду. И повторно, вот например, очистные сооружения, да? про очистные сооружения говорим, я вот думаю, что на очистных сооружениях его надо очистить воду, потом повторно использовать, да, на техническую воду.
1: Уважаемые гости, спасибо, что пришли на Беринча Радио поговорить на эту тему. Напомню, что в эфире программа была «Актуальный разговор». На этом наша программа завершается. Впереди на Беринча Радио новости.

0: пластиковые бутылки, пакеты и другой бытовой мусор, лежащий на земле. Картина, которую можно увидеть не только в городе, но и при выезде на природу. Люди бросают мусор, не задумываясь над тем, что отходы могут навредить экологии, животным и растениям. Важно понимать, что наши повседневные привычки имеют долгосрочные последствия. Простые действия, такие как сортировка мусора, снижение потребления пластика, могут значительно снизить нагрузку на природу. Каждый из нас может сделать мир чище. Чище, не бросая мусор на улице, не оставляя его после отдыха на природе.
1: Табиат – биздин жалгыз үйбүз. Ар бир ташталган баштык, ар бир булганган дарыя биздин келечекке таасир этет. Биз бүгүн аракет кылсак гана, эртеңки муундар таза аба, тунук суу менен жашай алат. Экология – бул жөн гана илим эмес, бул жашоонун негизи. Табиятты сактоо – ар бирибиздин милдетибиз.
2: В Кыргызстане 12 часов.

0: Саламатсыздарбы, назарыңыздарда жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы, микрофондо Гүлнура Сманбекова. Быйыл Жетөөгүз санаторийин реконструкциялоо иштери аягына чыгып, күзүндө пайдаланууга берилет. Ошондой эле Улан балдардын ден соолугун чыңдоо борбору жаңыртылган шартта иштей баштайт. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Көгүлтүр Ысык Көл санаторийинин 60 жылдык мааракесине арналган салтанаттуу иш-чарада билдирди. Мамлекет башчы санаторий курорт тармагында эмгектенген кызматкерлердин эмгек акылары дагы этап-этабы менен көбөйтүлө турганын баса белгиледи. Кененирээк кийинки материалда баяндалат. Президент Садыр Жапаров 7 майда Ысык Көл облусунун Чолпоната шаарында Көгүлтүр Ысык Көл санаторийинин 60 жылдык мааракесине арналган салтанатка жана жаңы корпусунун ачылыш аземине катышты. Мамлекет башчы 97 орунга ылайыкталган жаңы 3 кабаттуу имаратты көрүп чыкты. Жаңыланган инфраструктурасы, анын ичинде бассейн жана термалдык булактар менен таанышты. Ошондой эле бак отургузду. Иш-чаранын салтанаттуу бөлүгүндө президент Садыр Жапаров туризмди жана санаторий курорт тармагын өнүктүрүү артыкчылыктуу багыт экенин айтты. Мамлекет башчы Кыргызстандын уникалдуу жаратылыш шарттары бар экенин, аны калктын ден соолугун чыңдоо жана экономиканын өсүшү үчүн натыйжалуу пайдалануу керектигин баса белгиледи.
1: Акыркы 5 жылда өлкөбүздүн санаториялык курорттук тармагынын өнүгүүсүнө өзгөчө көңүл бурулуп жаткандыгын жакшы билесиздер. Бул мекемелер ондогон жылдар бою адамдардын ден соолугун чыңдоого кызмат кылып, өлкөбүздүн маанилүү мурастарынын бири болуп келген. Бирок убакыт өткөн сайын заманбап башкаруу ыкмаларын киргизүү, натыйжалуу чечимдерди кабыл алуу жана мамлекеттик мүлктү натыйжалуу пайдаланууну талап кылына баштаган. Анткени буга чейин кандайдыр бир себептерден улам айрым санаториялык курорттук объектилердин потенциалы толук деңгээлде колдонулбай, натыйжада инфратүзүмдүн өнүгүүсү басаңдап, алардын экономикалык жана туристтик мүмкүнчүлүктөрү толук ачылбай келген. Ушундан улам Кыргызстан Кесиптик Бирликтер Федерациясынын объектилерин Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармалыгынын карамагын өткөрүү боюнча чечим кабыл алганбыз. Ал чечим өз убагында кабыл алынганына, туура чечим болгонуна бүгүнкү күндө күбө болуп олтурабыз.
0: Учурда башкаруунун натыйжалуулугу артып, кызмат көрсөтүүнүн сапаты жакшырганын өлкө башчы кошумчалады. Мамлекет башчы билдиргендей, алдыда дагы бир катар жаңыланган санаторийлер ишке берилет.
1: Буюрса, санаториялык курорттук тармакты өнүктүрүүнүн заманбап жана туруктуу модели калыптанып келе жатат. Мисал катары, Чүй боорундагы Ысык Ата санаторийин ала турган болсок, ал жакта да эс алуучулар үчүн шарттар жакшыртылып, санаторийдин инфратүзүмдөрүнүн баарын өнүктүрүү иштери дагы да уланууда. Ал эми Жыргалаң курортунда 37 жаңы коттедж, 4 кабаттуу бир катар корпустар, бассейндер курулду. Эс алуучулар Жыргалаңды дагы шарттар боюнча социалдык тармактарда жогору баа берип жатканда өзүңүздөр деле күбө болуп жатсаңыздар керек. Буюрса, быйыл Жетөөгүз санаторийин реконструкциялоо иштерин дагы аяктоо алдында турабыз. Кудай буюрса, күзүндө тапшырабыз аны дагы ишке. Ошондой эле ушул сезондо Улан балдардын ден соолугун чыңдоо борбору да жаңыртылган шартта иштеп баштайт. Бул борбор өлкөбүздүн булуң бурчундагы балдарыбыз үчүн эң сонун эс алуучу жай гана болбостон, ар кандай спорт түрлөрү боюнча дагы машыгууларды өткөрүүгө да мүмкүнчүлүк түзүп, ата мекендик спорттун өнүгүшүнө дагы чоң салымын кошот.
0: Көгүлтүр Ысык Көл санаторийинде ири масштабтагы жаңылоо иштери жүргүзүлүп, корпустар капиталдык оңдоодон өткөрүлгөн. Материалдык техникалык база жаңыртылып, амфитеатр менен термалдык булактар сыяктуу жаңы объектилер курулган. Жаңы корпус акыркы 40 жыл ичинде алгачкы жолу салынды.
1: Алдыда жаңы заманбап медициналык борборлорун дагы куруу планыбызда бар. Мына ушул сыяктуу өзгөрүүлөрдүн натыйжасында санаторий жогорку сапаттагы эс алууну жана калыбына келтирүү шарттарын камсыз кылган борбор катары макамын жаңы деңгээлге көтөрөт деп биз бекем ишенебиз жана ошол жаңы деңгээлге көтөрөбүз. 2023 жылы профсоюздар федерациясынын башкаруусунда болгон кезде санаторийдин таза кирешеси бир жылда мына азыр эле көрсөттү 32 миллион сомду түзгөн болсо, азыр бүгүнкү күндө 73 миллионго чыкты. Бул сумма дагы эки эсе көтөрүлөрүнө алдыда келе жаткан жылдары көзүбүз жетет. Ага жараша кызматкерлердин айлык акысын дагы жогорулатып атабыз. Мен бүгүн дагы тапшырма бердим, буга чейин 100% жогорулады деген менен ушу бир 25-30 миңдин тегерегинде экен. Берки жанакы санитаркалар 50 миңден алган мезгилге жеткизгиле деп азыр тапшырма бердим. Анткени кирешелер түшүп турса, албетте эмгек акылары дагы жогору болуп туруш керек.
0: Ошондой эле мамлекет башчы айрымдардын президенттин иш башкармалыгы бир топ мекемелерди, анын ичинде санариптик өнүктүрүү министрлигиндеги өзүнө алып, өзүнчө эле өкмөт болуп алды. Деги эле иш башкармалыгы көзөмөлдөн чыгып бараткандай деген сөздөрүнө дагы жооп берди.
1: Түз эле айтайын, иш башкармалыгы эч кандай көзөмөлдөн чыгып кетпейт. Ал менин түздөн түз көзөмөлүмдө болот. Жогорку кеңеш деген бар, өкмөт деген бар, күч органдары деген бар, иш башкармалыгынын ишмердүүлүгү тууралуу. Булардын бири айтпаса, дагы бири айтат дегендей да. Ошондуктан эч кандай иш башкармалыктын көзүнө эч ким карап калбайт. Өкмөт өзүнүн ишин аткарат, иш башкармалык өзүнүн ишин аткарат. Санариптик өнүгүү министрлиги өзүнчө министрлик болуп түзүлгөн 5 жылдын ичинде эч нерсе жасай албай койду. Мына ошол министрликти мына мен өзүм түздүм элем. Ушу санарип министрлигин түзүп, бардыгын ошо санариптештирүүгө өткөрүп, электрондук өкмөт кылалы, электрондук төлөмдөрдү киргизели дегенде ошол эми ар кандай жагдайлар болсо керек, жылдыра албай койгондуктан анан кийин баягы иш башкармалыкка өткөзгөндөн кийин анан иштер жыла баштады да. Анан натыйжада ал министрликти жакында эле жойдум дагы, анын функцияларын баарын иш башкармалыгына алып, өзүм түздөн түз көзөмөлгө алып, ошондон баштап иштер жыла баштады десек жаңылышпайбыз. Эми министрлик болуп турганда ар кандай бюрократия болот экен, көз каранды болуп калат экен президентке чейин, андан ылдый жагынан ал жагында туура түшүнсөк болот.
0: Президент ошондой эле санаториялык курорттук тармакты өнүктүрүү улуттун саламаттыгына жана өлкөнүн келечегине болгон инвестиция катары караларын өзгөчө белгиледи. Буга байланыштуу тармакты өнүктүрүү боюнча бардык негизги процесстер анын жеке көзөмөлүндө турат. Садыр Жапаров сөзүнүн аягында санаторийдин жамаатын мааракеси жана жан корпусунун ачылышы менен куттуктап, мындан аркы ийгиликтерди жана өнүгүүнү каалады. Иш-чара концерттик программа менен аяктады. Кыргызстандын тышкы иштер министринин орун басары Кайрат Турсункулов, Намибиянын эл аралык мамилелер жана соода министринин орун басары Жанелли Матунду менен телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинен билдирди. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө тараптар эки тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүү маселелерин талкуулап, эки өлкөнүн тышкы саясий ведомстволорунун ортосундагы байланыштарды активдештирүүнү макулдашты. Мындан тышкары тараптар жогорку деңгээлдеги эки тараптуу иш сапарларды уюштуруу пландарын талкуулашты. Талас шаары менен Түркиянын Гөреме муниципалитеттеринин ортосунда бир тууган шаарлар тууралуу расмий протоколго кол коюлду. Маалым болгондой, салтанаттуу иш-чара Гөреме шаарында өттү. Ага Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Руслан Казакбаев, Талас шаарынын мэри Нургасы Асылбеков, шаардык кеңештин депутаттары жана расмий өкүлдөр катышты. Эки шаар маданий, социалдык жана экономикалык багыттар боюнча кызматташтыкты өнүктүрүү, өз ара тажрыйба алмашуу, биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу жана туризм тармагындагы байланышты чыңдоо боюнча макулдашты. Гөреме шаары дүйнөгө белгилүү Каппадокия аймагынын туристтик борборлорунун бири болуп саналат. Бишкекте 9-майдан тарта ысык суу бериле баштайт, бул тууралуу медиадан билдирди. Маалыматка ылайык, Бишкек жылуулук тармагы муниципалдык ишканасы шаарды ысык суу менен камсыздоо үчүн колдонулган жылуулук тармактарында оңдоо жана калыбына келтирүү иштерин аяктады. 8-майда ишкананын адистери системаны муздак суу менен этап-этабы менен толтуруу жана ысык суу менен камсыздоону ишке киргизүүгө даярдык көрүүнү башташты. Ысык суу алгач шаардын борбордук бөлүгүнө берилет, андан кийин түштүк кичи райондорго жана системанын башка бөлүктөрүнө акырындык менен жеткирилет. Советтер Союзунун баатыры Панфиловдун жаркын элесине арналган грек-рим күрөшү боюнча 65-ci эл аралык турнир жыйынтыкталды. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинен билдирди. Маалыматка ылайык, 6-7 май күндөрү өткөн бул мелдеште Кыргызстан жана Казакстандан келген 194 спортчу килем үстүндө күч сынашты. Мында балбандар 55 килограмм салмактан баштап оор салмактагы категорияларга чейин чеберчиликтерин көрсөтүп, байгелүү орундар үчүн таймаштарды өткөрүштү. Мелдештин жыйынтыгы боюнча жеңүүчүлөр медаль жана дипломдор менен сыйланды. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллардын курсу 87 сом 42 тыйын, евро 102 сом 10 тыйын, рубль 1 сом 16 тыйын, казак тенгеси 18 тыйын, кытай юаны 12 сом 79 тыйынга барабар. Бүгүн күндүз өлкө аймагынын басымдуу бөлүгүндө өткүн өтүп күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Ал эми Жалал Абад, Баткен облустарында күн ачык болуп, жаан-чачын болбойт. Бул тууралуу Кыргыз гидромет билдирди. Абанын температурасы чүйдө 28-33, Таласта 28-30, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында 29-34 градус жылуу. Ысык көлдө 19-24, Нарында 22-27 градус жылуу болот. Бишкекте абанын жогорку температурасы 30-32, Ош каласында 32-34 градуска жетет. Урматтуу радио каармандар, сиздер жаңылыктардын кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Биринчи радио менен бирге болуңуздар.
2: Мир стремительно меняется. Каждый день новые вызовы, решения и события, которые касаются каждого из нас. В программе «Актуальный разговор» дискуссии о главном – политика, экономика, общество. Только живой диалог и разные точки зрения. Наши гости – эксперты, представители государственных органов и общества. Вместе мы ищем ответы на вопросы, которые волнуют каждого. «Актуальный разговор». Здесь начинается обсуждение завтрашнего дня по будням в 11 часов 5 минут на Беринчи радио.
3: Здравствуйте! Далее на Беринчи радио программа «Актуальный разговор». Веду передачу я, Эрмек Актанов. Озеро Иссык-Куль входит в число 25 крупнейших озер мира. Это вторая по величине после озера Титикака в Андах, высокогорное озеро. Иссык-Куль расположен на высоте 1607 метров над уровнем моря и по площади водного зеркала превышает 6000 квадратных километров. Местами мелководное, но многие километры озера, тем не менее, относятся к числу самых глубоких в мире. Ни много ни мало, около 80 рек, но не вытекает ни одной. Из-за интенсивного испарения вода в озере чуть солоноватая и удивительно прозрачная, особенно в глубоководной его части. А по степени синевы водного зеркала Иссык-Куль в три раза превосходит знаменитое Женевское озеро Швейцарии. Например, вот известный русский географ, первый исследователь Тяньшаня Семенов Тяньшанский в 1856 году писал: «Темно-синяя поверхность Иссык-Куля своим сапфировым светом может смело соперничать со столь же синей поверхностью Женевского озера. Но обширность водоема придает ему такую грандиозность, которой Женевское озеро не имеет». В последнее время очень много говорится об уровне озера Иссык-Куль. Представители разных ведомств говорят о том, насколько меняется уровень воды в озере Иссык-Куль. Экосистема и озеро Иссык-Куль очень важна для местного населения, для Иссык-Кульской области, но и для всей Кыргызстана. Все мы, когда едем на озеро Иссык-Куль, видим надписи, что это жемчужина Кыргызской республики. Да и многие иностранцы, когда говорят про Кыргызстан, говорят про Иссык-Куль, например, и про великого писателя Чингиза Айтматова. Что вы знаете про жемчужину не только, наверное, Средней Азии, всего мира, это озеро Иссык-Куль. Те реки, которые впадают в Иссык-Куль для сельхозбыта, для того, чтобы, может, поливать огороды, сельхозполя и так далее. Сегодня говорим об этом. Напомню, что у нас прямой эфир на Беринчи радио. Также вы можете звонить нам по номеру телефона 0502-39-2190, 0502-39-2190. Напомню, что мы вещаем в прямом эфире в социальной сети Facebook. Вы можете смотреть под видео, оставлять свои вопросы или комментарии, и после эфира прямого также посмотреть повтор данного нашего сегодняшнего эфира. В целом, мониторинг многолетнего хода уровня озера Иссык-Куль по измерениям проводится уже долгое время, и об этом мы будем говорить вот в первой части нашей передачи. Сегодня в гости на нашей фермы пригласили начальник Иссык-Куль-Таримского бассейнового управления при службе водных ресурсов Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Улукбек Баялиев, главный специалист отдела гидрологии Кыргызгидромета при МЧС Кыргызской Республики Зейнеп Андашева, главный инспектор отдела экологического контроля службы экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Гульмира Тургунбаева, старший инспектор управления контроля биоресурсов службы экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Ирлан Дамирбеков. Уважаемые гости, спасибо, что пришли на Беринчи радио вот поговорить на эту тему. Первый вопрос я хотел бы адресовать, Зейнеп, вам по поводу уровня воды в озере Иссык-Куль. Вы, наверное, тоже слышите, читаете вот новости, но вы непосредственно следите за уровнем воды в Иссык-Куле. Расскажите в целом, вот как проводится, проверяется или отслеживается уровень воды в озере Иссык-Куль, как проходит данная процедура и в целом, как она ведется, с какого года, каким образом эта процедура в целом проходит в данное время?
4: В принципе, принципе, у нас ведется, Крыс-гидромет ведет мониторинг в области водных ресурсов, сбор анализов, обобщение и хранение. Также у нас, получается, в самом озере Иссык-Куль расположены 4 озерных гидропоста. Это озерная обсерватория Чопоната, Балыхчи, Тамга и Койсары. А в бассейне как раз и озера Иссык-Куль Крыс-гидромет ведет мониторинг на 25 гидрологических пунктах на реках. Да. Также, отвечая на ваш вопрос, какого года у нас ведется наблюдение инструментальное за уровнем воды, у нас Кыргызгидромет ведет, начиная с 1926 года. У нас сначала была открыта нынешняя озерная обсерватория Чолпан-Ата, была открыта как гидрометеорологическая станция, также называлась Чолпан-Ата, но располагалась как раз-таки в селе Сарой, тогдашнее село Курское, это в 10 километрах к западу от города Чолпан-Ата. Потом как раз-таки эта гидрометеорологическая станция была перенесена в город Чолпан-Ату, но уже в статусе озерной станции. И начиная с того времени до сегодняшнего дня непрерывно Кыргызгидромет ведет мониторинг как раз таки по озеру Иссык-Куль.
3: Вот вы отметили о том, что есть несколько вот станций, да, которые работают непосредственно в Иссык-Кульской области. Вы можете вот подробно сказать, вот каким образом вот ведется именно мониторинг, да, вот сам процесс вот измерения уровня?
4: Измерение уровня воды у нас производится на водомерных пунктах с помощью водомерных реек длиной от 2,8 до 8 метров. Наблюдатель непосредственно дважды в день, утром и вечером, снимает показания уровня воды по этим рейкам. Вот инструментально.
3: Ну, давайте, может быть, вы немного расскажете о том, насколько уровень, да, вот, меняется на протяжении того или иного периода. Вот вы отметили, с 26-го года вы наблюдаете за уровнем озера Иссык-Куль. Наверняка вот вы видели и в социальных сетях, вот люди, когда на видео снимают, пирс вроде бы говорили, что в прошлом году вода вот здесь была, люди как бы плавали, купались, там прыгали, может, с этого пирса. А сейчас они наблюдают, что уже вода отошла, да, от берега. В то же время вот в некоторых видео видно, что после того, как вода отошла, там подводные вода уже как бы вытекает, и уже можно видеть, что как бы заметно, что озеро как бы немного уменьшается. Если говорить вот про периоды, может быть, у вас какие-то периоды есть, по которым вы отслеживаете вот с 26-го года по как бы нынешнее время, может, пятилетки, десятилетки, вот какие показатели, насколько, может быть, метров, или как вы в целом оцениваете вот уровень Иссык-Куля, как он снижается, по метрам, по сантиметрам, или какое-то другое видоизмерение?
4: Да, согласно данным мониторинга озерных постов по акватории, получается, среднемноголетний ход уровня озера Иссык-Куль за период, обобщенно говоря, да, начиная от 1926 по 2026 год, показывает снижение уровня на 3,32 метра. То есть это среднегодовое уменьшение объема озера составило 3,5 сантиметров. Можно также уточнить, что не всегда был спад озера, вот начиная с того дня, когда мы начали как раз таки мониторинг, уровень озера в Иссык-Куле 1926-1929 года были стабильными. Потом, начиная с 1930-х годов по 98-е годы, резкое снижение уровня, и самый пик низкого уровня достиг именно как раз таки в 1998 году. В 1999 год по 2006 год, года, да, восстановление идет как раз таки уровни, это примерно 80 сантиметров, да, 0,8 метров. Из-за изменения климата и осадков, да, с чем связано это, до 2018 года потом оставался стабильным, но в последние годы уменьшается площадь озера, но как раз таки это связано, как мы говорили, с изменением климата и с несколькими факторами.
3: данное время, вот в последние годы, как это замечаете, может быть, насколько, может быть, больше от берега уходит вода, или все-таки это такой нормальный процесс, который вот вы следили, понемногу уровень воды, может быть, уменьшается?
4: Понемногу уменьшается вот последние годы, но мы можем также сказать, что это не самая низкая точка, да, как мы говорили до этого, и это было достигнуто в 1998 году.
3: Зинаид, можете вот еще раз напомнить, где стоят вот данные станции, да, ваши на озере Иссык-Куль, и вот эти вот замеры, я понимаю, больше на северном берегу или все-таки и есть на южном берегу, может быть, и вот как они распределяются?
4: Не только на северном, на южном тоже есть. У нас получается вот озерная обсерватория Чулпан-Ата в городе Чулпан-Ата, получается озерная станция в городе Балыкчи. С этой стороны, получается, южнее у нас находится как раз-таки Койсары и Тамга, как раз таки прямо в противоположной стороне, можно сказать, да, в восточной стороне у нас находится Тамга. Угу. Можно сказать, что охватывает.
3: А вот сами сотрудники, которые работают на этих станциях, да, их процесс работы, вот отслеживание идет как-то по месяцам, может быть, это в зимний период, в летний период, либо это один раз в год даются вот эти данные, которые передаются именно непосредственно вам, либо это как-то отслеживается, потому что, ну, когда мы на Иссык-Куль едем, мы все получаем информацию, да, вот сколько градусов сегодня температура воды, там 19, 20, там 21, 22. Тоже мы в новостях часто об этом в летний период, особенно когда большой турпоток людей едут на Иссык-Куле, тоже передаем. Вот как передаются эти данные по месяцам, по годам, либо какой-то промежуток есть?
4: Они, получается, дают каждый день утром и вечером, 8 утра и 8 вечера. Наблюдатели, которые работают непосредственно на гидрологических постах, они идут, измеряют уровень воды, температуру воды, да, и другие также метеорологические измерения, и передают 8 утра и 8 вечера. Два раза в день, получается, и круглый год.
3: Следующий вопрос я хотел бы, Улукбека, вам адресовать по поводу того, что насколько могут быть причины разные, да, того, что уровень воды в Иссык-Куле снижается, с чем это связано, вот разные есть мнения, прежде всего говорят про изменения климата, насколько, может быть, влияет то, что застраивается прибрежная территория, облепиху зачастую, может быть, вырубать для того, чтобы сделать там пляж и так далее. Есть как бы другие природные факторы, вот, разные институты водные, вот Национальная академия наук тоже ранее смоделировала возможные сценарии обмеления Иссык-Куля. Вот глава Национальной академии наук опубликовал схему строения дна озера в виде глубокой чаши с пологим берегом на севере и более глубоким южным побережьем. Если в течение ближайших нескольких лет уровень озера опустится еще на 2-3 метра, то в северной части обнажится большая площадь, которая раньше была прибрежной зоной озера. Все мы купались на северном берегу и знаем, что в отдельных местах есть такие участки, прибрежные зоны, где можно зайти вот в озеро, далеко идти, где-то 100-200 метров к центру, а глубина будет все время полтора метра. Так вот, именно такие участки, которые на схеме в северной части заштрихованы и будут в будущем не участком озера, а участком суши, но заболоченным и непригодным для проживание участком, тогда вот объяснил ученый-геолог, наверняка вы знаете, да, глава Национальной академии наук Абдрахматов. И вот на следующий день, 10 апреля, президент Нанов опубликовал комментарий, которым объяснил, что в целом уровень озера стабильный на протяжении последних 40 лет. Относительно 1854 года уровень упал на 13,9 метров. Официальная тенденция снижения уровня воды, наблюдаемая в последние годы, ранее в июле 2025 года, вот сообщали также пресс-службе Министерства сельского хозяйства. Ранее тоже вот глава, уже бывший глава Минсельхоза, тоже на одной из конференций говорил о озере

0: Водных, службы водных ресурсов наверняка тоже вот проводится работа по вопросу вот именно изменения уровня воды в Иссык-Куле. Вот вы отслеживаете за реками, за водной частью, которая находится в Иссык-Кульской области. Расскажите о том, вот сколько вот в школе, да, всех учили, что в Иссык-Куле впадает сколько большое количество рек, но ни одна не вытекает. В то же время, вот сколько сейчас рек впадает в озеро Иссык-Куль, и насколько вот те реки, которые впадают в озеро Иссык-Куль, используются, может быть, для орошения и для других целей? И наверняка у вас есть что сказать.
1: Здравствуйте еще раз. Да, был хороший вопрос. Мы сейчас в данное время, вот последние годы, все уже не только иссык-кульские местные, а вот, как вы говорите, все, весь Кыргызстан, весь народ Кыргызстана уже начал тревожится за то, что вот уровень Иссык-Куля уменьшается. Ну, первым фактором я считаю, что это экологический фактор. Экологический фактор, вот глобальное потепление идет. Вот, раньше мы в 2023 году провели мониторинг вместе с сотрудниками аппарата президента. Тогда мы выяснили, что 90 около, не около, а точно 97 рек впадало. Из них практически вот в период вегетации, мы вегетацию называем, в период полива, полей, более 60 рек вообще не впадает. А вообще в целом годовый исток называется, за целый год они впадают, но около 30% вообще уже реки уже вообще совсем осушились. Самые большие реки мало, вот как Джиргалан, Тюбская река, Кызылсу, Тоон, Караколка, они вот постоянно, вот круглогодично они впадают в Иссык-Куль. И мы предварительно, по предварительным данным, в озере Иссык-Куль около более 5 миллиардов кубических метров впадает в озере Иссык-Куль. Из них именно на орошение используется только 1,6 миллиарда кубических, 639 миллиона кубических метров это на орошение используется. А в чистом за целый год в озере Иссык-Куль впадает из вот 5,2 миллиарда 4,56 миллиарда кубических метров в озере впадает. И, естественно, вот население увеличивается тоже, потребности на прожиточные нужды тоже, техническая вода тоже нужна. И подземные тоже, скважинным методом тоже много стали использовать воду. Вот в связи с этим мы сейчас вот недавно, только вот 2 недели назад уже, по постановлению правительства 93 создали на 5 бассейновых управлений, 5 бассейновых советов больших. В эти советы входят все вот касающиеся водных ресурсов службы, как вот Гидромет, Министерство природы, МЧС, мы в том числе. Местные власти тоже, первые заместители акимов, создали, и теперь мы будем с этим бассейном кенгешем, мы должны бассейновый план сделать в этом году. Вот там, наверное, обсудим. И наша вот первая цель, первая задача, надо вот народа научить к адаптацию этого маловодья и эффективному использованию водных ресурсов. Как вот раньше в 93-х, 95-х годов.

0: городах в Усть-Кульской области из орошаемых площадей 157 гектаров орошаемых площадей есть. Из них 5000 гектаров поливался машинным орошением. Методом машинного орошения, это как капельное, как дождевальное орошение. И вот сейчас вот наше министерство, наши руководители дали, нам поставили задачу до 30-го года в Усть-Кульской области мы должны дойти до 20 тысяч гектаров, перейти на машинное орошение, на дождевальное капельное орошение. А в данный момент, в этом году, на данный момент сейчас поливается около 1400 гектаров методом капельного и машинного орошения. Вот. И мы должны вот в первую очередь вот адаптироваться на, чтобы вот экономно пользоваться, экономно использовать водные ресурсы.
1: Вот те реки, которые впадают, вы можете еще раз повторить, да, для того, чтобы, может, радиослушатели не услышали, сколько рек сейчас впадает и сколько из них, как бы, может быть, уже как бы не впадает в озеро Иссык-Куль, для того, чтобы люди знали, вот среди этих рек самые такие, ну, большие, которые в данное время вот именно обеспечивают приток вот озера Иссык-Куль.
0: Еще раз повторю, 97 мы вычислили, 97 рек, из них более почти 60 рек в период вегетации вообще не впадает на Иссык-Куль. А вот круглогодичные, которые большие, они постоянно впадают, но у них тоже по сравнению с прошлыми годами по-любому они уменьшаются, объем воды. Но на круглогодичные, если сток взять, они впадают вот осенние, зимние периоды, когда вот на вегетацию воду не берут люди. А в целом на вегетацию, вот я говорил, из 5 миллиардов кубических метров используется только вот 639 миллионов кубических метров на вегетацию используется. А на нужды, на вот бытовые нужды населению, на обеспечение населения 614 миллионов кубических метров используется, а на пром предприятия 5,6 миллионов кубических метров используется вода, и на питьевую воду около 20 миллионов кубов метров используется. И в целом за целый год вот из 5,2 миллиарда кубических метров в озере Иссык-Куль чистыми впадают более 4,5 миллиарда кубических метров. Но это предварительные наши данные. А мы точные еще не взяли, потому что нигде точный, даже вот в гидромете точный мониторинг. Ну, идем сейчас к этому, наверное, вот в будущем в 2 или в год уже будем уже начинать, наверное, точные данные взять. Вот сейчас вот гидромет тоже реконструкцию делает со своих гидропостов. Мы тоже, вот когда вот бассейнный план сделаем, наверное, тоже им тоже предложение сделаем, в каких именно точках надо построить гидропосты для точного учета.
1: Уважаемые гости, сейчас у нас время новостей Центральной Азии. Послушаем, после чего продолжим нашу беседу.
2: Актуальный разговор на Беринчи радио.
1: Актуальный разговор на Беринчи радио. Веду передачу я, Армия Коктанов. Сегодня говорим о том, как меняется уровень воды в озере Иссык-Куле. Вот ранее тоже приводил пример главы Национальной академии наук. Он говорил, что озеро не исчезнет даже при значительном падении уровня воды из-за своей глубины. Однако существует риск ухудшения экологического состояния водоема.
3: И это такой важный вопрос, на самом деле, сохранение озера Иссык-Куль. На международных площадках даже поднимается данный вопрос. Сегодня мы обсуждаем данную тему. В гостях начальник Иссык-Куль-Таримского бассейна управления при службе водных ресурсов, Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской республики Улукбек Байлиев, главный специалист отдела гидрологии Кыргызгидромета при МЧС Зейнеп Андашева, главный инспектор отдела экологического контроля службы экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Гульмира Тургумбаева и старший инспектор управления контроля биоресурсов службы экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Эрлан Дамирбеков. Уважаемые радиослушатели, если у вас есть вопрос по этой теме, то вы можете звонить по номеру 0502-39-2190. Со стороны руководства нашей страны уделяется вот большое внимание сохранению вот озера Иссык-Куль, о том, чтобы она была чистым и не было вот тех же сетей, чтобы у пансионатов были свои очистные сооружения. Это тоже такой немаловажный факт сохранения озера Иссык-Куль. В начале вот прошлого сезона, каждый сезон, вот сотрудники МЧС вывозят журналистов тоже на озеро и показывают о том, как они очищают данное озеро. И данная работа проводится именно в начале сезона туристического и в конце сезона, и показали вот то, что вытаскивали. Вот мы были на пансионате «Золотые пески», и водолазы при нас вот вытаскивали, около 5 мешков вытащили, там разные бутылки, целлофаны, трубы и так далее. Вот начальник водолазной службы в интервью нам говорил о том, что зачастую бывают вот разные вещи, даже вот туши скота иногда порой вытаскивают из озера Иссык-Куль. Вот данная работа проводится на протяжении уже многих лет. Вот сейчас я бы хотел адресовать Гульмира вам вопрос по поводу очистных сооружений. Мы знаем, что вопрос очистных сооружений тоже такой очень важный для того, чтобы озеро не загрязнялось. Некоторые пансионаты вот тут перед турсезоном закрывают, даже не дают открыться для того, потому что у них нет просто-напросто самих очистных сооружений. Вот накануне тоже глава профильного ведомства Акыл Токтобаев провел рабочую поездку, целью которой стало обследование состояния озера Иссык-Куль, готовности местной инфраструктуры к туристическому сезону. Насколько понимаю, вот Гульмира, вы всю информацию, которые поступают от ваших коллег, обобщаете и вот рассказывайте о тех цифрах, о том, вот как проводится работа по очистным сооружениям. Расскажите, вот какова важность очистных сооружений, и вот как вы отслеживаете, и какой мониторинг вы, может, в письменном варианте распространяете вот среди вашего ведомства, а в дальнейшем уже в средствах массовой информации.
4: Уважаемые радиослушатели, с нашей стороны ведется работа. Сейчас подготовка к туристическому сезону нашими инспекторами региональных управлений по Иссык-Кульской области. Именно вот пансионатам мы даем сейчас план задания, обязательства это именно по обеспечению экологической и технической безопасности. Также тесно сотрудничаем с уполномоченным аппаратом президента Кыргызской Республики по внедрению запрета на использование и реализацию пакетов из полимерной пленки на территории культурно-курортно-рекреационной зоны Иссык-Кульской области. Также, как вам известно, сейчас недавно вышел указ президента Кыргызской Республики о введении временного запрета, моратория на проведение проверок субъекта предпринимательства. И кроме этого, мы сейчас ведем разъяснительную работу, разъяснительные мероприятия, проведение в каждом районе, в городе, и были показаны даже в Иссык-Кульской местное телевидение. Кроме того, еще даем уведомления и именно о запретах, именно пакетах, и то же самое очистным сооружением уведомления. И неиспользование тоже полиэтиленовых пакетов. На сегодняшний день мы дали уведомление 950 уведомлений, то, что на сегодняшний день. Вот вкратце.
1: А, Владимир, вот ты, вы сказали, что план мероприятия даете, да, вот, например, тем же...
4: План обязательства, да.
1: Обязательства, да. В чем заключается вот данный план? Что как бы обязаны, может быть, данные, может быть, гостевые дома, пансионаты выполнять? В этот план что входит?
4: План входит именно технологическая исправность очистного сооружения, во-первых. Во-вторых, это договор на отпор проб. Мы с нашей подразделения, вот именно департамент экологического мониторинга, мы совместно выходим на проверку, и они берут отбор проб очистного сооружения, и также они должны вот именно разрешительные документы предоставить вот на сброс, на размещение отходов, на выброс, даже и при отсутствии очистного сооружения требуем обеспечить, подключиться именно, если свой очистных сооружений не имеется, то нужно подключиться к центральному очистному сооружению. В общем.
1: Уважаемые гости, давайте сейчас выслушаем нашего радиослушателя, который дозвонился к нам. Здравствуйте.
5: Бәлкім плотной туалеттерге дағы ашқанға сілері қыдырып, көріп, алып, яқтан алыстан тұрып айтқанға оңыз, ұшы көл жейтін бары қыдырып, көріп, банан ұшымчалық кеші бөп болып, деді жана тұқойлардың арасына бары отырғандар болып. Анан ұшыншы бе туалет, плотной туалетті дегенде ұшы ертелі дәрдап тойыш керекті. И ошол местный мемлекеттик контролдукка коюш керек. Кандай болуп атат, эмне болуп атат? Анан ушул жагы аябай чоң буй-буй да, ушуну эске алып койсоңор жакшы болот эле. Рахмат.
1: Вопрос сохранения озера Иссык-Куль сейчас волнует всех. Вот, например, в 25-м году из озера Иссык-Куль очистили около более 30 километров рыболовных сетей. Ранее вот сообщало профильное ведомство Минприроды. Этому вопросу тоже уделяется большое внимание для того, чтобы вот именно в озере Иссык-Куль было много рыбы, даже запускается, да, через реки мальков, для того, чтобы все-таки экосистема самого Иссык-Куля сохранялась. Ирлан, вам вопрос по поводу вот именно рыболовных сетей. Большая работа проводится со стороны вот МЧС и вот Минприроды. Что вы можете сказать по этому поводу?
6: Здравствуйте. В целях исполнения указов президента 171-2 и 131 нами службой экологически-технического надзора проводятся рейдовые мероприятия. При рейдовых мероприятиях за первый квартал текущего года было выявлено 6 правонарушений. Согласно кодексу о правонарушениях, им наложен штраф на сумму 38 500, и за причиненный ущерб рыбного запаса был предъявлен иск на сумму 254 000. И в ходе рейдовых работ было изъятие из акватории Иссык-Куль 3700 синтетических сетей.
1: А в целом, вот если проводится сама работа по изъятию, вот эти сети, получается, когда вы вытаскиваете, вот какую вообще в целом работа проводится для того, чтобы, например, полностью уничтожить, может быть, еще эти сети, потому что как бы продолжается, да, люди незаконно рыбачат, и вот эти все сети, насколько количество может изменяться с каждым годом, может, в 25-м году больше было, в 26-м меньше, потому что работа же большая проводится, да. Мы тоже сами это видели.
6: Да, в 25-м году было изъятие из акватории Иссык-Куль 41 тысяч метров, а в этом году тенденция уменьшается. Как я ранее сказал, за первый квартал текущего года было изъято из акватории 3700 метров. Изъятие синтетической сети для утилизации доставляем в центральный город Бишкек для утилизации механическим путем утилизации идет.
3: Рейдовые мероприятия, они в целом проводятся именно, может быть, в зимний, летний период больше или перед сезоном, когда больше?
6: В постоянном основе рейдовые мероприятия проводятся. При рейдовых мероприятиях параллельно ведем разъяснительную работу для граждан местного населения.
3: Зейнеп, вот хотел бы вам адресовать вопрос по поводу вот самих станций, которые работают. Например, на примере того, что когда в зимний период появляется смог, многие экологи и так далее говорят, что уровень смога, да, и мы сами видим, что очень большой, но в то же время мы видим, что большая работа проводится для того, чтобы уменьшать, там переводят на газ жиломассивы, вот, завозится вот такой большой транспорт на газе, на электрооборудование. И много споров вот во время зимнего сезона о том, что Минприроды говорит, что те станции независимые, которые установлены, они ставятся как бы неправильные, может быть, неправильно измеряют, не прошли какую-то процедуру международную. В то же время Минприроды говорит, что необходимы какие-то технические свои характеристики. Вот на примере вот подобных как бы гидроэлектрических гидростанций, которые есть у вас, насколько они отвечают, может, стандартам, которые станции отвечают, чтобы точно измерить уровень озера Иссык-Куль? Они, получается, может быть, какого производства вот сама станция для того, чтобы измерить этот уровень Иссык-Куля, как эта вся работа проводится и насколько она отвечает таким, может, международным стандартам?
7: Если говорить по озеру Иссык-Куль, я так полагаю, вы про автоматические гидрометеорологические станции. У нас по озеру Иссык-Куль только мануальные наблюдения производятся. Это у нас наблюдатели, это специальная метеоплощадка, метеорологическая станция, прикрепляется к ним гидрологический пост, где как раз-таки наблюдатель производит наблюдение. И это все у нас отвечает по стандартам, по наставлениям, выездные работы, проверки. Так что по поводу озера я могу так ответить.
3: А именно сотрудники, которые работают там, это, может, какая-то станция большая или там 2-3 сотрудника, которые отслеживают вот ситуацию, которую вам информацию дают каждый день?
7: Получается, в одной метеорологической станции у нас работают метеорологи, агрометеорологи, гидрометеорологи, поэтому, да, они постоянно на связи, с нами на связи, они передают своевременно какие-то изменения, если колоссальные, не то чтобы колоссальные, штормовые, допустим, изменения бывают, поэтому, да, а вот именно касательно гидрологических постов, там уже один наблюдатель ведет наблюдение, эти данные собираются у нас на метеостанциях, обобщаются и отправляются как раз-таки непосредственно в наше управление.
3: А в целом, когда вы обобщаете всю эту информацию, эта информация идет, как бы, может быть, выше, и кто, как бы, может принимать решение? Вот все эти данные вы делитесь, получается, именно внутри своего министерства, или когда все эта информация обобщается, дается выше для того, чтобы принимались, может быть, решения окончательные?
7: Если касательно данных Кыргызгидромета, у нас вы можете на платной основе обратиться, мы можем передать, мы неоднократно, да, на постоянной основе даже могу сказать, обмениваемся данными, предоставляем данные другим министерствам, да, также Минсельхоз, Минприроды, вот, поэтому можете... могу сказать, что Гидромет также предоставляет данные.
3: Зинип, а после того, как все данные собираются, вы анализируете или все-таки как-то сопоставляете вот эти цифры по всем годам? Может, какой-то аналитический у вас есть отдел, или все-таки окончательные вот, как, может, выводы даете? Вот такое как бы есть?
7: Я так полагаю, вы хотите, ну, по поводу прогнозов вы хотите сказать, да, в Кыргызгидромете отсутствует собственный исследовательский институт, вот, поэтому у нас Кыргызгидромет функция ходит мониторинг, обобщение, хранение гидрологических данных. Но раньше у нас также был гидрографическая партия в Чопанате, и сейчас на данный момент Кыргызгидромет работает над восстановлением, открытием этой партии водного кадастра.
1: А есть ли как бы у вас служба, которая занимается, может быть, не только измерением, да, уровня воды, но и, может быть, загрязнением вот, тех рек, которые впадают, или самого озера?
7: Самого озера. Во время Советского Союза у нас производились полный сбор данных, можно сказать, химический состав, температура, донные наносы. Но, к сожалению, после распада Советского Союза наши наблюдения сократились. Поэтому со стороны Кыргызгидромета у нас раньше корабль был выдан, вот обсерватория озерная, вот гидрографическая партия выходила, делали обследование. К сожалению, они сократились сейчас на данный момент.
1: Улукбек, вот по поводу воды, на самом деле такой острый вопрос, не только касается Иссык-Куль, даже того Бишкека, где мы находимся, вот, даже депутаты, вот, эксперты, экологи поднимали вопрос, что возможно, что вот проблема будет испытывать даже Бишкек с питьевой водой со временем, потому что, как бы, может быть, нерационально используется данная вода. Вопрос водных ресурсов, наверное, наверняка очень важный. Некоторые эксперты говорят, что к 30-му году там ситуация вот с поливной водой, с питьевой водой и дальше очень сильно обострится, потому что, как бы, без воды человек прожить не сможет. Говоря вот про Иссык-Кульский район, про Иссык-Куль, какие, может быть, вы видите проблемы того, что уровень воды в Иссык-Куле снижается? Может быть, вопрос того, что вот именно меньше впадает в озеро Иссык-Куль воды, может быть, вопрос подземных вод тоже остро стоит, или, может быть, вопрос бетонирования этих каналов, да, вот, по которым поступает вода вот в озеро, потому что зачастую много, да, потерь, да, происходит до того, как в водную гладь данная вода поступает. Какие вот вы здесь проблемы видите сейчас для того, чтобы решить проблему, наверное, не только одного района, а всего Кыргызстана, каждого гражданина?
8: Ну, для решения таких вопросов сейчас вот не первый год уже ведется организационные мероприятия, как вот сокращение фильтрации в каналах. Вот для этого мы начали вот каналы в земляном русле реконструировать на бетонные каналы. Вот с прошлого года начали укладывать бетонное полотно. Это конструкция быстрого выполнения объемов. И насчет подземных вод, тоже ведется вот мониторинг только, и в будущем, наверное, в будущем мы тоже обязательно возьмем организационные вопросы, касающиеся вот сокращения воды. Но в целом мы сейчас для эффективного использования водных ресурсов, у нас в министерстве каждый по своей части выполняет работу. Вот, например, питьевой водой занимается отдельно департамент питьевой воды, водоснабжения. И для поливной воды отдельное управление ведет вот ремонт каналов, строительство бассейнов, суточных бассейнов, сезонных, декадных бассейнов, ямкостей. В целом надо адаптироваться. Конечно, сейчас вот, как я сказал, уже ледники тоже уменьшаются. На Иссык-Куле, например, мы предварительно взяли, 25-30% уже ледники сократились. Вот теперь надо на орошение мы переходим на метод машинного орошения. И обязательно вот бетонирование каналов. И надо адаптироваться к этому маловодью. Раньше, вот, например, цикл был, каждые 6 лет маловодье было. Это сократилось в последние годы на 4 года, потом на 2 года, сейчас вот через год. Теперь уже мы уже боимся, что каждый год это будет повторяться, маловодие. Поэтому надо обязательно надо адаптироваться и какие там вот устойчивые к сухому климату культуру надо сажать, что мало воду потребляет, которые. И особенно вот деревья, ягоды, которые плод дают, они же на капельное орошение хорошо идут. Вот, вот такие культуры надо сажать. И людей тоже надо научить, чтобы они тоже экономно использовали воду. И повторно. Вот, вот например, очистные сооружения. Да? Про очистные сооружения говорим. Я вот думаю, что на очистных сооружениях его надо очистить воду, потом повторно использовать, да, на техническую воду.
3: Уважаемые гости, спасибо, что пришли на Беринча Радио поговорить на эту тему. Напомню, что в эфире программа была «Актуальный разговор». На этом наша программа завершается. Впереди на Беринча Радио новости.

0: Вы слушаете Биринчи радио, в эфире новости часа. Президент Кыргызской республики Садыр Жапаров 7 мая в городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области принял участие в торжественной церемонии, посвященной 60-летию санатория «Голубой Иссык-Куль» и открытию нового корпуса. Глава государства осмотрел новый трехэтажный корпус, рассчитанный на 97 мест, и ознакомился с обновленной инфраструктурой здравницы, включая бассейн и термальные источники, а также посадил дерево. В ходе торжественной части мероприятия президент выступил с речью, отметив приоритет значение развития туризма и санаторно-курортной отрасли. Глава государства подчеркнул наличие у Кыргызстана уникального природного потенциала, который должен эффективно использоваться для укрепления здоровья населения и роста экономики.
1: Сегодня развитию санаторно-курортной сферы уделяется особое внимание. Эти учреждения десятилетиями помогали людям укреплять здоровье и по праву считаются важным наследием нашей страны. Однако со временем стало очевидно, необходимо внедрять современные методы управления, принимать эффективные решения и рационально использовать государственное имущество. К сожалению, по ряду причин часть санаторно-курортных объектов использовалась не в полной мере. Инфраструктура развивалась медленно, а их экономический и туристический потенциал оставался нераскрытым. Именно поэтому было принято решение передать объекты Федерации профсоюзов в ведение управления делами президента Кыргызской республики. Это своевременный и важный шаг, который даст новый импульс развитию отрасли.
0: Садыр Жапаров указал на позитивные изменения последних лет. Повысилась эффективность управления, активно модернизируется инфраструктура, улучшается качество услуг. Передача санаторных объектов во ведение управления делами президента придала дополнительный импульс их развитию и способствовала росту экономических показателей. В качестве примеров также приведены модернизация санаториев Иссык-Ата и Жити-Огюс, развитие курорта Жиргалан, а также обновление детского оздоровительного центра Улан.
1: Работа по сохранению и развитию санаториев ведется системно и поэтапно. К примеру, если взять санаторий Иссык-Ата в Чуйской области, там уже заметно улучшены условия для отдыхающих и продолжается модернизация всей инфраструктуры. В курорте Жиргалан построены 37 новых коттеджей, несколько четырехэтажных корпусов и бассейны. Условия для отдыхающих становятся значительно комфортнее, растет и уровень сервиса. Кроме того, в этом году мы планируем завершить реконструкцию санатория Чет-Эрка и уже осенью ввести его в эксплуатацию. Также в этом сезоне начнет работу Центр укрепления здоровья детей. Это будет не просто место для отдыха, но и современная площадка для занятий различными видами спорта, которая внесет вклад в развитие отечественного спорта.
0: Отмечено, что в санатории «Голубой Иссык-Куль» проведена масштабная модернизация. Капитально отремонтированы корпуса, обновлена материально-техническая база, построены новые объекты, включая амфитеатр и термальные источники. Новый корпус возведен в Первызе за 40 лет. Президент подчеркнул существенный рост финансовых показателей. За два года чистая прибыль увеличилась более чем вдвое, одновременно выросла заработная плата сотрудников. Также глава государства ответил на заявление отдельных лиц о том, что управление делами президента якобы взяло под свое ведение множество учреждений, в том числе Министерство цифрового развития, и фактически превратилось в отдельное правительство. И более того, звучат мнения, что управление делами выходит из-под контроля.
2: Скажу прямо, никакого выхода из-под контроля нет. Существует Жогор Кукинеш, кабинет министров, правоохранительные органы. Каждый из них осуществляет надлежащий контроль и при необходимости даст оценку деятельности управления делами. Министерство цифрового развития функционировало как самостоятельное ведомство уже около 5 лет. Однако из-за невыполнения поставленных задач было принято решение передать часть его учреждений в ведение управления делами. И в короткие сроки работа заметно активизировалась.
0: В результате, как добавил президент, принято решение упразднить министерство и передать часть своих функций управлению делами. Глава государства отметил, что в период существования министерства из-за излишней бюрократии и взаимного перекладывания ответственности работа не продвигалась столь эффективно, как сейчас. Садыр Жапаров отметил, что за последние 5 лет практически каждая реформа в любом секторе сталкивается с серьезным сопротивлением. Везде всплывают чьи-то личные интересы, будь то бывшие чиновники или действующие высокопоставленные доверенные лица. Стоит только начать реальные преобразования в отрасли, как сразу запускается кампания скандалов. Нанимают блогеров, журналистов, разжигают конфликты в соцсетях, заявил президент. Садыр Жапаров привел в пример возвращение золоторудного месторождения Кумтор под полный контроль государства в 2021 году, где высказывались мнения о невозможности данного процесса, так как страна может погрязнуть в тяжбах в международных судах. Садыр Жапаров также напомнил о реформах в профсоюзной системе, наведении порядка в предприятии УНА, построении железной дороги на собственные средства компании «Кыргызтеміржолу», которая уже дошла до Кочкара и продвигается дальше до Каракечия, а также об обновлении 11 аэропортов и строительстве нового аэропорта в Джалалабаде. Президент также упомянул сопротивление при решении пограничных вопросов в пользу Кыргызстана, когда определенные силы пытались любыми способами сорвать процесс и сохранить напряженность. Поэтому, соотечественники, когда проводятся важные реформы, всегда смотрите на вторую сторону тех, кто поднимает шум и устраивает скандалы. Не верьте крикам, смотрите на результат, подчеркнул глава государства. Президент также подчеркнул, что развитие санаторно-курортной сферы рассматривается как инвестиция в здоровье нации и будущее страны. В связи с этим все ключевые процессы в отрасли находятся под контролем. В заключении своей речи Садыр Жапаров поздравил коллектив санатория с юбилеем и открытием нового корпуса, пожелав дальнейших успехов и развития. Мероприятие завершилось праздничным концертом звезд отечественной эстрады.
2: Заместитель председателя Кабинета министров Кыргызской Республики и министра водных ресурсов сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлис Токунбеков посетил нефтеперерабатывающий завод «Джунда» закрытого акционерного общества «Чайно-Петроль Компания» в городе Карабалта и провел выездное совещание, ознакомившись с ходом работ по модернизации предприятия. В заседании приняли участие руководители соответствующих государственных органов, руководство и сотрудники завода. На заседании были рассмотрены актуальные вопросы по деятельности завода, направленные на обеспечение внутреннего рынка горюче-смазочными материалами. Заместитель председателя Кабинета министров Эрлис Токунбеков и представители соответствующих государственных органов ознакомились с текущим этапом модернизации завода и уровнем готовности производственных объектов. Также была представлена информация о реализации инвестиционного проекта по строительству индустриального парка на территории завода. Была отмечена важность данного проекта для развития промышленности страны, повышения уровня переработки нефти и создания новых рабочих мест. По итогам заседания дан ряд поручений. Завершение работ по модернизации планируется в этом году. Состоялась встреча генерального секретаря ОДКБ Таалатбека Масадыкова с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу. В ходе встречи стороны обсудили ключевые аспекты деятельности организации и график предстоящих мероприятий. Таалатбек Масадыков проинформировал коллегу об итогах своих встреч с руководством государств-членов ОДКБ в первом полугодии 2026 года, а также о реализации решений ноябрьской сессии СКБ и приоритетных направлений в период российского председательства. Особое внимание собеседники уделили подготовке к заседанию Комитета секретарей Советов Безопасности, запланированному на 26 мая, и другим актуальным вопросам региональной стабильности. В текущем году председательство Российской Федерации в ОДКБ проходит под девизом «Коллективная безопасность в многополярном мире. Единая цель. Общая ответственность». Руководитель службы информационной политики администрации президента Дайырбек Курумбеков призвал кыргызстанцев проявлять высокую культуру общения и искреннее уважение к туристам, обеспечивая им радушный прием. Об этом он написал у себя в социальной сети Facebook. По его словам, в Кыргызстане строятся новые туристические объекты, и количество гостей, посещающих нашу страну, растет с каждым годом. Особый интерес вызывают горный туризм и жемчужина озера Иссык-Куль. К сожалению, иногда случаются факты грубого отношения, продиктованного желанием любой ценой получить деньги. Подобные явления быстро распространяются через интернет и могут негативно сказаться на имидже всего Кыргызстана. Президент постоянно дает соответствующие поручения профильным органам по развитию туристической отрасли. В случае фиксации фактов грубого отношения или давления на туристов, правоохранительные органы будут принимать оперативные и жесткие меры. В этой связи призываем обеспечивать качественный сервис и проявлять культурное бережное отношение к каждому гостю. Престиж страны начинается с отношения каждого из нас.
3: В Бишкеке подача горячей воды начнется с 9 мая. Как сообщает Бишкек Теплосеть, 8 мая специалисты предприятия приступят к поэтапному заполнению системы холодной водой и подготовке к запуску горячего водоснабжения. В первую очередь горячая вода появится в центральной части города, далее поэтапно в южных микрорайонах и других участках системы. Отмечается, что в связи с технологическим процессом заполнения и циркуляции тепловых сетей, горячая вода будет поступать постепенно.
4: Добрый день, в эфире Биринча Радио, Евразийская интеграция. В сегодняшнем выпуске мы расскажем об экспорте Кыргызстана в страны ЕАЭС, а также о росте промышленности. Экспорт продукции из Кыргызской республики в страны Евразийского экономического союза играет важную роль в развитии национальной экономики и укреплении торгово-экономических связей внутри интеграционного объединения. Взаимная торговля Кыргызстана со странами ЕАЭС увеличилась на 11,3%. Такие данные содержатся в материалах Национального статистического комитета. Отмечается, что в январе 2026 года взаимная торговля составила более 396 миллионов долларов, рост на 11,3% по сравнению с прошлым годом. Отмечается, что товарооборот в Союзе рос быстрее, чем общая внешняя торговля Кыргызской республики, объем которой увеличился на 2%. Президент Союза промышленников и предпринимателей Кыргызской республики Данил Лыбраев рассказал об экспорте и росте взаимной торговли Кыргызстана со странами ЕАЭС.
5: На самом деле, на фоне почти по всем показателям Кыргызстан лидирует в рамках партнерства в Евразийском союзе и СНГ. Это и рост ВВП, и промышленный рост. Но в то же время, конечно же, торговля показывает динамику снижения. На 10% снизилась общая торговля Кыргызстана. При этом, как вы правильно сказали, с странами Евразийского экономического союза рост имеется. Он не сильно большой, может быть, но около 6 миллиардов. В то же время экспорт Кыргызстана, конечно, тоже подсаживается. Нужно отметить, что такая тенденция идет исходя из того, что Кыргызстан, наверное, в меньшей степени стал экспортировать продукцию легкой промышленности, то, что хотя в то же время в этом году, точнее в 2025 году, было открыто более 117 предприятий промышленности, в том числе и в части легпрома. Здесь работают барьеры, которые существуют, к сожалению, в рамках Евразийского экономического союза. В то же время, я думаю, что Кыргызстан в этом году нагонит свой потенциал, учитывая то, что идет рост как промышленности, уже как было сказано, так и, соответственно, капитализации в основные ресурсы для промышленного роста. И я думаю, что мы в этом году постараемся наверстать упущенные объемы. Промышленный рост Кыргызстана, он сейчас показывает такую хорошую динамику. Как уже было сказано, в позапрошлом году около 100 предприятий, в 2025 году более 117 предприятий промышленных было открыто в Кыргызской республике. Это те предприятия, которые зашли в статистику. Я думаю, что есть и расширение тех предприятий, которые уже существовали. И, соответственно, промышленный потенциал Кыргызстана растет. Основные направления промышленного роста – это связано в первую очередь достаточно такой очень серьезный рост идет в фармацевтике, в развитии производства строительных материалов, пластиковых изделий. В то же время, конечно же, мы надеемся, что потенциал и легкой промышленности, вот те барьеры, которые существуют пока в рамках экспорта, уже на привыкшие рынки, то есть это в Российскую Федерацию, я думаю, тоже это будет решено, и, соответственно, потенциал в этом направлении тоже вырастет. Что касается, какие товарные позиции экспортируются, это исконно продукция сельского хозяйства, опять же, то, что касается золота, концентратов, различных, допустим, запчастей. Это есть частично реэкспортные позиции, то есть те товары, которые мы экспортируем в Кыргызстан, импортируем в Кыргызстан и где-то дорабатывая экспортируем, либо же прямым образом идет реэкспорт этих товаров в наши страны Евразийского экономического союза. То, что касается вопросов, связанных с промышленностью по экспорту, то запчасти, радиаторы – это вот исконно те направления, которые Кыргызстан экспортировал. Но вот сейчас мы достаточно активно развиваем и другие сектора. То есть это более глубокая переработка И сейчас развивается то, что касается химической отрасли, мы надеемся, и это даст эффект для экспорта, опять же, фармацевтика. Я думаю, что мы будем потихонечку заходить и в те направления, где в свое время мы как бы особо не имели рынков или не экспортировали товар. И здесь вот развитие идет.
4: Основными экспортными товарами Кыргызстана в страны ЕАЭС являются сельскохозяйственная продукция. Это фрукты, овощи, мясо, текстиль и швейные изделия, а также продукция легкой промышленности. Особенно востребованы экологически чистые и органические продукты, которые пользуются спросом в крупных городах России и Казахстана. Доля государств-членов ЕАЭС в общем товарообороте Кыргызстан занял более 37,7%. Нашими главными партнерами остаются Россия и Казахстан. Об этом говорит президент Союза промышленников и предпринимателей Кыргызской Республики Даниил Ибраев.
5: Что более 60%, точнее почти 65% экспорта Кыргызстана ориентировано на российский рынок. И здесь это естественный фактор. Изначально Кыргызстан производил и до сегодняшнего дня производит товарные позиции, смотря на большой рынок Российской Федерации, особенно учитывая те нормы и те условия, которые были созданы Евразийскому экономическому союзу. Я думаю, что, конечно же, иметь диверсификацию торговых партнеров – это важный фактор, но это не значит, что мы должны уменьшать объем экспорта в Российскую Федерацию. Также у нас более 30% экспортируется в Казахстан. Нужно отметить, что сейчас правительство Кыргызстана, бизнес нашей страны очень активно работает с другими партнерами. Это с Китайской Народной Республикой. Ну, это естественный фактор, потому что Китай является нашим приграничным соседом. Это вопросы арабских стран, Юго-Восточной Азии, где сейчас идет, наверное, пробные поставки, точнее не пробные, а увеличение объемов поставок. Это касается и в медовом направлении, это касается мяса птицы, мяса говядины, баранины. Вот, это сельхозпродукция, это более глубокая переработанная сельхозпродукция, которую мы стараемся в большей степени уже доводить до других стран. И здесь у нас получается Китайская Народная Республика, и у нас мы зашли в ряд там более 8, кажется, товарных позиций, которые имеем право экспортировать. И я думаю, что мы диверсификация она идет, но опять же Россия для нас является и будет являться основным, думаю, партнером, с кем нам нужно прорабатывать, опять же, вот те барьеры, которые, к сожалению, есть, существовали и которые мы должны преодолевать в рамках Белой книги Евразийского экономического союза по барьерам и в двухсторонних взаимоотношениях в том числе. Но здесь есть двухсторонний фактор на самом деле, потому что Кыргызстан, он изначально когда и входил в Евразийский союз и в таможенный союз, и в рамках взаимоотношений в двустороннем порядке и в СНГ, где была зона свободной торговли и есть сейчас, мы всегда держали позицию, что рынок Кыргызстана, он открыт. Мы готовы к конкуренции, но таким же образом просим, чтобы вы у себя на рынках нам создали возможность для резидентов Кыргызской Республики. И, соответственно, я думаю, что ничего плохого нет, что на полках очень много продукции других стран. Конечно же, там и не так уж и мало и продукции нашей страны, которая производится. И на самом деле каждый год увеличивается желание потребителей потреблять национальный продукт, понимая, что здесь, ну, особенно в пищевой отрасли, что мы производим экологически чистую продукцию. Конечно же, хотелось бы, чтобы в промышленности, в автопроме, а это происходит, то есть у нас открытый, мы сейчас собираем электромобиль, надеюсь, будет еще более глубокая ее переработка, точнее, более детально мы будем производить, а не только заниматься сборкой. Соответственно, это касается и приборов, которые сейчас стараются, и у нас это касается и строительных материалов, где у нас идет рост, это касается и фармацевтики, где мы также потихонечку начинаем замещать часть номинала кыргызской продукции. Но есть куда идти, есть достаточно активно куда идти. мы можем, соответственно, создавая продукцию, идти на другие рынки и конкурировать там достаточно сильных позиций.
4: Таким образом, экспорт в страны ЕАЭС остается перспективным направлением для экономики Кыргызстана. При эффективной реализации потенциала и устранении существующих барьеров республика может значительно укрепить свои позиции на общем рынке Союза. Программу «Евразийская интеграция» подготовила Айдай Назаркулова.
6: Урматты радиоучылар, 9 май 1941-1945 жылдары улуу атамекендик согуштагы жеңиш күнүн утурлай биринчи радио толкунунда бизге тынчтык күндү алып келген баатырлар баяны. Советтер Союзунун баатыры Курочкин Ефрем Георгиевич. Улуу атамекендик согуштун катышуучусу, башкы командачынын резервтик 220-чи гвардиялык истребитель, танкага каршы артиллериялык полктун командири, 48-чи армия, 1-чи Беларусь фронту, гвардиянын сержанты. Ефрем Курочкин 1921 жылы 21 январда Ысык Көл областына караштуу Каракол шаарында туулган. 1940 жылы Кызыл армиянын катарына чакыртылган. НКВД-да кызмат өтүп, 53-чү минометтук бөлүмдүн командири болгон. 1941 жылдын июлунан баштап Батыш, Брянск, Воронеж, Түштүк Батыш, Беларусь, 1-чи, 2-чи, 3-чү Беларусь фронтторунда Польшаны бошотуу, Балтика согуштарына катышкан. Минскиге чабуул коюу операциясында бөтөнчө эрдик жасаган. 4 жолу жаратар болгон. 1944 жылы 4 июлда Белоруссиянын Минск областында Узляны штатында душманга карай соккуруу операциясында кооптуу абал түзүлүп, немистер чабуул баштайт. Ефрем Курочкин чабуул коюп келе жаткан фашисттерге орудия расчёту менен ок атып, абалды оңдоп кетет. Курочкинге кошулуп батареянын оң жана сол жак флангынан 6 жоокер коргонуу абалын түзүп, аларда автоматтар менен душманды ата башташат. Контратаканы кайрыган 6 ураалап фашисттердин 10 жоокерин атып, ок дарылары түгөнүп, бетме-бет согушка өтүшөт. Пулеметчу Афанасий Черняктын кол пулеметинин татыраган үнү ага кошулуп, жарадар болсо да атып жаткан Василий Токарев. Батареянын калган жоокерлери фашисттер менен 5 саат бою согушат. Батареянын командири капитан Леонтьюк баскынчылардын жаадырган огуна карабай жүк тарткан машина менен снарядтарды алып келет. Курочкин кайрадан орудиясы менен фашисттин 40 жоокерин, офицерлерин жок кылат. Баскынчыларга каршы согушта батарея бөлүгүнөн 48 жоокердин жарымынан көбү окко чуп, фашисттердин 500 жакын солдаттары өлүп, 130 колго түшөт. Узлянын алдындагы теңдешсиз согушта 5 жоокерге Советтер Союзунун баатыры наамы ыйгарылган. Алардын ичинде душмандын 6 чабуулун кыйратып, 100 ашык фашисти, 1 орудиясын жок кылган Ефрем Курочкин да бар. СССР Жогорку Советинин президиумунун указы менен 1944 жылы 22 августта сержант Курочкин Ефрем Георгиевич Советтер Союзунун баатыры жогорку наамы Ленин ордени, алтын жылдыз медали менен сыйланган. Согуштан кийин Ысык Көл областына караштуу Жетөгүздө шахтада пенсияга чыкканга чейин иштеген. 1986 жылы 13 июнда дүйнөдөн кайткан.
7: Биринчиде музыка.

0: айыл тұрғындарының аракеті, қуанычы, көңіл сыртында қалған көйгөйлері аймақтар ұқтырусында. Гүн сайын саат 7-ден 30 минут өткенді, жана араптаның жұма күндері саат 19:40-та аймақтар программасы 1-ші радионың толқынында. Аймақтар өніксі өлкөнігі көт. 1-ші радио ықчам жана так маалымат.
1: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылықтары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар 1-ші радиодо.
2: Наркомания – это не просто привычка, это болезнь, которая разрушает жизнь человека изнутри. Она лишает здоровья, разрушает семьи и разрушает мечты. Один раз попробовав, легко потерять контроль, а вернуться назад почти невозможно. Наркотики обманывают обещанием легкого удовольствия, но на деле они забирают энергию, силу и радость жизни. Подростки и молодые люди особенно уязвимы. Каждый неверный шаг может стоить будущего. Будь сильным, выбирай здоровый образ жизни и окружай себя людьми, которые ценят жизнь. Помни, жизнь – твой самый ценный ресурс. Скажи «нет» наркотикам.